В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших

0: Да все нормально.
1: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газированных напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
10: Категория 0+.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Доброе утро и всем привет. У нас 7.00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с тобой здесь, вейкаперы, будем веселиться, угорать, обсуждать.
1: Хотелось бы, конечно.
0: И будет. Так, у нас два гороскопа ожидается за эти 4 часа. Рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. У нас про кино попкорн сегодня. Сыграем, как обычно, в игру. И, кстати, определиться с названием сегодня нам пора. Неделя-то сокращенная. Завтра выходной. Замечательный праздник.
1: Завтра. Я повторюсь, но хотелось бы, потому что название для нее произносить каждый раз.
0: Ватафакты будут. С юристом пообщаемся тоже. Горячие новости. Все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 11 июня 2026 года, четверг. День женского счастья. Вот такой сегодня праздник есть.
1: Даже не знаю, праздновать, не праздновать.
0: Женщины, счастьем вас. Праздником вас.
1: То есть, получается, им сегодня нужно подарить счастье?
0: Ну, либо они сами его найдут. Здесь это женщины, понимаешь?
1: Да, давайте так, пусть они его сами найдут, закажут, вернее, положат в корзину, а мы уже попробуем оплатить.
0: Классный праздник, день неукротимой страсти сегодня. Надо отпраздновать парочкам обязательно, и не парочкам тоже. Всемирный день ягуара. Ну вот он, вот он этот, цветная лапа на черном фоне.
1: Или все-таки машины.
0: Или все-таки машины.
1: Или животные.
0: Да-да-да. День Жака Ива Кусто сегодня, 116 лет, как празднуют.
1: Человек, который придумал акваланг.
0: Да, кстати, это очень важно. День красных маков. Их выращивать нельзя, насколько я знаю, в больших количествах.
1: Нет, только в сказках.
0: Только в сказках можно смотреть, да, на них?
1: Да.
0: Так, день поиска новой звезды.
1: Да, ну, сейчас уже не найдешь новой, у всех есть название.
0: Международный день рыси, как тебе?
1: Рыси?
0: Рысь!
1: И сейчас рысь пойдет, надает люлей ягуару. Мне кажется, тут такой напиток тоже надо придумать.
0: Рысь?
1: Да, и чтобы он так открывался.
0: Ну да, кстати, почему бы нет? Международный день игры, вообще не важно какой. Два года празднуют, самый молодой праздник из всех, что мы когда-то называли, по-моему.
1: Можно поиграть во что-нибудь?
0: Угу. Также день пиццы Маргарит сегодня. Кто любит Маргариту?
1: А пиццу?
0: Пиццу я не очень, но Маргарит хороший. Всемирный день судебных приставов. Вот.
1: Не хотелось бы с ними никогда встречаться, но, ребята, с праздником.
0: Как люди вы, конечно, отличные, а вот по отдельности. Так, нам нужна тема сегодня, что выбираешь? Женское счастье, ягуар, Жак Ив Кусто, красные маки, звезды.
1: Какая вы звезда?
0: А, что, много знаешь?
1: Ну, у нас уже было, что... Ну, несколько знаю, да. Какое вы небесное тело? Вот именно, в такой формулировке. Какое вы небесное тело? Их же много всяких.
0: А что там? У нас, как у тебя в школе, и не было этого предмета.
1: Ну, все же знают звезды, кометы, черные дыры.
0: Давай, международный день игры сегодня. Давай,
1: игры?
0: Какая вы игра сегодня? Настольная, компьютерная, неважно.
1: На поле, с мячом.
0: В компании, да. Вот какая вы игра, какой вы себя обсуждаете и считаете этим утром? Запишите нам голосовое в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, начинаем. Погнали.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: индикаторы. Гороскоп на сегодня.
1: На 11 июня сейчас.
2: Овны, сейте сегодня разумное, доброе, вечное.
1: Тельцы, вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих, однако это не ваша проблема.
2: Близнецы, сегодня вы будете вызывать у окружающих зависть, и лишь немногие смогут побороть в себе это чувство.
1: Раки, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное.
2: Львы, сегодняшний день хорош, чтобы принести в жизнь возможные изменения.
1: Девы, не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание.
2: Весы, даже если вы знаете точно, что вы правы, на компромисс все-таки придется пойти.
1: Скорпионы, сегодняшний день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным надежным способам запасения энергии.
2: Стрельцы, сегодня сложной задачей может оказаться найти смысл в разговоре, который вам придется поддерживать.
1: Козероги, сегодня вам почему-то захочется полистать древний фотоальбом.
2: Водолеи, сегодня ваша жилетка может пригодиться кому-то в качестве носового платка.
1: А рыбы, сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газировки, напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
4: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X. В городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
10: Сауадеха, Йинде.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8800 222 0770.

0: Ваши голосовые сообщения ждем, скоро будем слушать их сегодня. Какая вы игра? Я нарды.
1: Нарды? А, ты же любишь нарды.
0: Не потому, что я люблю нарды.
1: Ты еще и умеешь играть. А почему? Надо?
0: Просто. Вот я решил, что я нарды.
1: Ну, есть кости и фишки, все верно. Я даже не знаю, какая я игра.
0: Ты Элиас.
1: Пати Элиас, которая... Где нужно...
0: И я мафия.
1: Ты мафия?
0: Ну, это не игра.
1: А кто ты из мафии? Но угрожал мне. Только мафия. Плачи мне.
0: Я тебе сказал, я мафия. Так, друзья, да, какая вы игра? Запишите голосовым сообщением. Мы пока к новостям. Представляешь, Стас, статистика вышла. И неутешительная.
1: Вышла? Кто ее посадил-то?
0: Неутешительная. Каждая третья россиянка не будет встречаться с мужчиной без автомобиля. Вот что заявили они. Опрос показал, что только 21% девушек готовы строить отношения без авто, если есть у их партнера. 46% надеются, что она появится со временем. Ну, то есть такой вклад в будущее, да? А 33% совсем не готовы быть в отношениях без автомобиля. В это же время 80% мужчин заявили, что наличие машины у женщины никак не влияет на готовность строить с ней отношения. Ну, какие же мы чистые души? Ну, какие же мы светлые мужики?
1: Ну, по сути, да. Есть у девушки машина, нет у тебя девушки. Какая разница?
0: Походишь пешком один, на метро поедешь.
1: Не, я к общественному транспорту привык, так что мне нужны вот каждая третья. Вот первая, вторая.
0: Каждая третья? Да. Тебе первая, вторая надо искать, получается.
1: Нет, ну женщина с машиной.
0: Либо женщина с машиной.
1: Все, идеальный вариант.
0: Я вообще не понимаю, ну нет у парня автомобиля, а что такого? Да.
1: Ну вот у меня...
0: А если личный водитель есть?
1: А, ну вот у меня не то, что нет автомобиля, у меня даже водительских прав нет.
0: Ну надо сдавать, Стас, тебе говорю.
1: Я вообще прям не хочу.
0: Да попробуй.
1: Мне прям не тянет.
0: Тебе понравится.
1: Сдавать на права?
0: Сдавать.
1: Думаешь, я настолько много зарабатываю?
0: Ну а почему бы нет? Представляешь, ты на дороге будешь колесить по просторам Ленинградской области.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество и банковские счета граждан, находящихся за пределами России, если их привлекают к ответственности за ряд правонарушений против интересов страны. Закон вступит в силу в сентябре. Парламентские выборы в Армении прошли на фоне давления на оппозицию и вмешательства западных стран, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, влияние на электоральный процесс было беспрецедентным для региона. Roblox снова стал доступен российским пользователям. Минцифры заявили, что компания выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Пользователи социальных сетей также подтверждают, что игровая платформа вновь работает без ограничений. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Dance лето.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Какая вы игра сегодня? Мы слушаем ваши голосовые сообщения. Кстати, пришло не только голосовое, но вот Екатерина написала. Доброе утро, это во-первых. Простите, не могу голосовое записать, а я люблю погонять шары, пишет нам Екатерина. И желательно русские. Я русский бильярд.
2: Я так и понял.
1: Тему забыл, да, наш?
2: Но сначала я подумал боулинг.
1: Вот такая скучная игра, честно.
2: Почему?
1: Прямо она душная, давай будем честны.
2: Так все игры душные получаются.
1: Чем больше людей играют в боулинг, тем она душнее. Так ты сидишь, ждешь, пока два раза бросят шары.
2: А, ты про это? Ну так играйте втроем, вдвоем.
1: Ну, не знаю.
2: Слушай, а бильярд тоже. То же самое может быть душно.
1: Там можно кием подраться, пока ждешь.
2: Так здесь шара можно... Можешь бросать, ты же... Смотри, пока твой компаньон бросает по дорожке. Бросай в сторону, бросай на чужие дорожки.
1: Тогда меня уведут туда. Так, голосовые, поехали. Елизавета.
3: Привет, всем привет. А я сегодня, похоже, игра пятнашки, потому что мне надо очень быстро двигаться и правильно занимать позиции. Всем хорошего дня.
1: И тебе хорошего дня, Елизавета. Правильно двигайся и занимай позиции. Следующий голосовой.
4: Викаперы, с добрым утром. Самая лучшая игра моего детства — это банки-палки. Всем привет.
1: Банки-палки играл?
2: Да, это когда ты идешь выбивать кредит себе.
1: Я думал, ты городки какой-то аналог. Не знаю, первый раз слышал эту игру. Далее.
5: Привет. А я сегодня шашечки. Хоп-хоп и в дамках. Всем глобальнейшей удачи.
1: Глобальнейшей удачи.
2: Только за это можно еще раз послушать, по-моему.
1: Погнали дальше.
6: Доброе утро. Ой, каперы. Я сегодня игра дальнобойщики. Компьютерная, помните такую?
1: Конечно.
6: Где гоняли под минуса и все, в буквальном смысле еду с товаром.
1: В Алмазный, наверное, едет, да? Самая прикольная дорога была через туннель там, насколько я помню.
2: Воплотил игру в жизнь, представляешь?
1: Реально, игрушка, конечно, легендарная. Хорошо, что не Track Simulation вспомнил, да? А вот эту игру дальнобойщики. Александр.
7: Всем доброе утро, здравствуйте, предпраздничная. Какая игра, ребят, ну что за... Конечно же, футбол. Сегодня старт чемпионата мира по футболу. Посмотрим, поболеем. Наши не играют, и слава богу, вот эти лишние переживания, какие-то надежды. Сил там есть кому, кто будет... Увидим нового чемпиона. И вообще посмотрим, каково это в трех странах проводить сразу такое мероприятие. Всех с футбольным праздником.
1: Начало футбола, круто.
2: Мне кажется, что все страны такие, слава богу, что они не играют. Эти лишние переживания.
1: За них, да?
2: Да.
1: Поехали, Лех.
8: Вейкаперы, ребята, привет. От Лехи Илькова с Новосибирска. Короче, какая игра? Игра верю, не верю. Тут как и по жизни, либо верить, либо не верить. Других вариантов нет. Вот, как-то так. Люблю свою псишечку, ценю, люблю, уважаю. Чмоки-чмоки, ребята, респект вам.
1: Не, ну и Евгений.
9: О, труба. Туба-туба-туба. Туба-туба-туба. Туба-туба-туба.
1: О, труба. Туба-туба-туба.
2: Прямиком в детство.
0: На рекорде.

0: О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Эдварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до +23, вечером +16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до +26, вечером +16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
15: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
17: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
18: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань Кредит онлайн». Подробности по телефону /2518.
19: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
20: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным.
0: Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
21: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
22: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Рекорд, дайте волну. Настя Никитина в эфире, кинорубрика запускается. Не отвлекайтесь, будет громко, смешно и с намеком на спойлеры. Поехали. Друзья, франшиза, которая когда-то собрала 3 миллиарда, возвращается. «Холоп 3» уже не просто фильм, а национальный ритуал. Как оливье на Новый год, только про мажоров и перевоспитание. Выходит не в декабре, а 11 июня. И это не единственное изменение. Теперь отправляются не просто в деревню 19 века, а в Османскую империю. В рабство, буквально. Герои Павел Прилучный и Кристина Асмус. Типичные мажоры, которые разводятся и делят бизнес. Их дети хотят сохранить семью и обращаются в фирму по перевоспитанию. Дальше все по классике. Петр Первый в исполнении Милоша Биковича, Иван Охлобыстин в роли манипулятора, верфи, галеоны, выживание. Экшена намешали так, что позавидовал бы сам Джек Воробей. Хейтеры кричат: «Мы устали! Опять Корниенко!» И формула заезжена, а фанатки радуются Павлу Прилучному. Сама Кристина Асмус признается, съемки превратили ее в сплошной синяк. Но восторг зашкаливает. Мой вердикт. Душа фильма уступила место зрелищу. Если ждали первой части, пройдите мимо. Если готовы отключить мозг и смотреть, как Прилучный в тельняшке из османского плена вырывается, это ваш билет в это лето. Мои 6 из 10. 12+. Народ, а помните очень страшное кино? Так вот, в 26-м году создатели решили снять еще одну часть, на этот раз шестую. Обещали стереть грани дозволенного и великий юмор. На деле набор бессвязных дорисовок. Из них смешных малюсенькая часть. Продирует все, от крика до субстанции. Диалоги про черное, не черное выворачивают уши наизнанку. Картонные персонажи, которых нужно запоминать, но они не нужны вообще сюжету в принципе. Старые герои просто есть, но вызывают зевоту. А новые выдают 100-500 кривлянских эмоций в минуту и раздражают с первой секунды. Единственный плюс – анимационная пародия на кей-поп-охотниц. И концовка, где старички наконец заявили: «Это наша франшиза». А потом фильм внезапно закончился. Да. Мой вердикт несмотрибельно. 5 из 10. Только за то, что фильм все-таки закончился. Надеялись на веселое время, поймали странные трипы создателей. Спасибо, нам такого не надо. 18+. Любимые, всем пока. Я Анастасия Никитина. Это Радио Рекорд. Услышимся в следующий четверг.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: Ну что, у нас 8.00 в Петербурге по московскому времени. Это значит, что вейкаперы 3 часа еще будем с тобой. Никита и Стас, как настроение, друзья?
1: Как конкретно у меня все нормально.
0: Ну все, я про это и хотел, больше никого здесь нет просто.
1: Да? Подожди, Олег, Витя, Маруся.
0: Опять Маруся опять пришла?
1: Дракон.
0: О, если к Стасу приходит Маруся, это страшное начинается что-то, конечно.
1: И это не колонка.
0: В этом часть мы играем, друзья. Для игры названия нет, но вы можете его придумать. В телеграм-канале Радио Рекорд есть закрепленный пост. И сегодня, я думаю, после эфира мы как раз-таки займемся тем, что выберем название для этой игры. Поэтому еще накидывайте обязательно. А пока к новостям. Ну, самое важное. Оказывается, в России сегодня начался сокращенный рабочий день. А мы не знали. 11 июня официально сокращенный рабочий день. Предпраздничная дата перед Днем России. Да? Завтра у нас День России. По Трудовому кодексу смена, короче, на 1 час. Касается всех, у кого пятидневка. Поэтому, если вы не знали, пятидневщики, знайте, подойдите к боссу, скажи, по закону.
1: Я ухожу раньше. Ты и так раньше уходишь. Я уйду еще раньше.
0: Сегодня по закону я уйду раньше.
1: И он говорит, ты обнаглел, ты мне из дома звонишь. Вот я и ушел пораньше.
0: Давай, пока, увидимся.
1: Слушай, а есть такой факт, я не уверен, что он правда, но мне так кажется. 12 июня, День России, прекрасный праздник. Но также это день города Комсомольска-на-Амуре. Я думал, вот как совпало, прикольно. Но у некоторых городов российских тоже день рождения 12 июня.
0: Ты нашел у кого?
1: А?
0: Ты нашел у кого?
1: К сожалению, не помню, но вот так вот. Но я к тому, что правда ли, что многие дни рождения подтянули, ну вот, привязали к этому,
0: теорию ты такую сейчас выдвинул?
1: К этому великому празднику.
0: Не знаю, не знаю.
1: Вот, если у кого-то так же, напишите, у какого города еще.
0: Нам, для справки, просто да, чтобы знать.
1: Хотелось бы.
0: Там в Госдуме заявили, что первого ребенка нужно рожать в университете, второго на работе. Да.
1: В больнице бы хотелось, конечно, при врачах, но ладно.
0: Депутат Татьяна Буцкая считает, что молодежь слишком часто откладывает детей ради учебы и карьеры, а время, мол, уходит безвозвратно. Поэтому вот предложила план. Говорит, давайте первого рожаем в универе, второго на работе, третьего тоже на работе, четвертого, может быть, на пенсии, не знаю.
1: А сама-то она когда родила?
0: Не знаю. Я не погружался в эти подробности, это лишь как план. Но это совет, да? Кому-то он полезен будет, кому-то бесполезен. Мы будем советы в принципе обсуждать. Всякие, разные, какие советы вам давали, полезные, бесполезные, сработали ли они или нет. Вот из последнего совета тебе что советовали? Давали что-то тебе?
1: Из последнего совета, что мне советовали?
0: Да, может, какую-то покупку совершить?
1: Возьмите вот из этого лотка. Здесь
0: кот к тебе подошел.
1: Здесь невкусно. Не, про клубнику.
0: По здоровью советы получал в последнее время?
1: По здоровью нет. По здоровью удары получал в последнее время. Вот, а так.
0: Советы давайте вспоминать, друзья. Какие вам давали, полезные, бесполезные. Все это вспоминаем. Кто это был? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда, ну и наши соцсети.

0: Мы советы обсуждаем, полезные и бесполезные, все, которые вам давали в последнее время или когда-то. Вот, например, такой есть. Данек написал: «Совету вейкаперов. Напомнил начальнику, что сегодня сокращенный день перед праздником. Получил штраф. Спасибо вейкаперам за совет».
1: Ой-ой-ой.
0: Мы взяли это у СМИ, если что.
1: Да, к ним все претензии.
0: И это можно найти. Мы не соврали, точно. Иди попроси еще раз.
1: Так, штраф на штраф даст.
0: Может, он проверяет Данька. Скажешь, насколько вот он настойчивый.
1: Да, насколько он готов потерять в зарплате, ты думаешь, так?
0: Сколько он еще готов потерять, да. Так, топ непрошенных советов. Марусик написала: похудеть. Похудела на 40 кг, теперь советуют больше не худеть. Марусику, например. Ага.
1: Мощно.
0: Сереж прочитал в детстве Григорий Остер «Вредные советы». Так и живем. О, я помню, да.
1: Я вот их уже не помню, сами советы. Книгу-то помню.
0: Если ты в своем кармане ни копейки не нашел, загляни в карман к соседу. Очевидно, деньги там. Я помню, там был такой.
1: Отлично, этим я пользуюсь постоянно.
0: В общем, по-моему, сейчас на этой книжке цензура определенная наложена, да?
1: Да,
0: просто так не взять.
1: А почему? Потому что вредит развитию детей.
0: Ну, возможно, возможно. Ангелина, посоветуй подруге, наконец-то вещи стали пахнуть после стирки. Вот, оказывается, я всю жизнь не в тот отсек лила кондиционер. Лина 30 годиков.
1: А куда его лила? В раковину.
0: А подождите, а можно налить не туда?
1: Да, есть три отсека. Первый, потому что посередине.
0: А не все в крайний влевый надо лить?
1: Да, слушай. Первый посередине для кондиционера, так, насколько помню, слева для порошка и очистителя, там, ну, который этот, а справа для первичной стирки. Там один, два и посередине обозначены они.
0: Нифига себе!
1: Для всего раз. Да, я сам, ну.
0: Я думал, вообще эти два запасные.
1: Пришлось читать инструкцию. А вообще говорят, что можно этот все сразу в машинку высыпать и выливать. Кто-то так говорит.
0: Вот я всегда об этом задумывался. Ну, почему просто в машинку не кидать?
1: Смотрите, если не хотите мучиться с кондиционером, покупайте порошок, ну, жидкий, да, который уже сразу идет с кондиционером.
0: Угу.
1: И все, и вещи будут пахнуть у вас прекрасно. Тем более кондиционер, говорят, что он истончает некоторые вещи.
0: И Евгений, на учебе подсказали, что страны советов больше нет, и посоветовали не лезть советами.
1: Нормально.
0: Такая история. Так, тарелочка после гречки прилетела, конечно. Александр вспомнил, говорит, нужно мыть ее сразу. Все, на этом мы закрыли тарелочку и гречку.
1: О каких странных советах вы помните? Ну, в 91-м были какие-то советы.
2: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Новости на Радио Рекорд.
3: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газированных напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS, дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
7: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
8: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
9: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
10: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8 86 52 978 108.
11: Белджи. Надежность в движении.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
13: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3. На входе в Парк Победы. Бабушкины.

Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Прямо сейчас открывайте мобильное приложение рекорда и пишите слово «игра», друзья, потому что мы будем с вами играть. Нам нравится это делать. Случайным образом выберем кого-то из вас. Пока про советы пообщаемся. Полезные, бесполезные, какие вам давали. Вот Алене, например, муж периодически трепет нервы, а потом советуют не нервничать. Ну, ё-моё, негодует Алена.
1: Ну, совет-то нормальный.
0: Не нервничай, ну, Алена, ну, правда, ну что ты. Мария, муж посоветовал удалить Вальберис, чтобы сократить расходы семьи. Удалила, скачала Озон, расходы увеличились. Не давайте женщине непрошенных советов.
1: Ну, это уроком будет, конечно. Что же, не подумал наперед.
0: Скачала Озон.
1: Нашла лазейку, получается.
0: Да-да. Шурик голосовое нам прислал, послушаем.
2: Доброе утро, вейкаперы. Всем большой привет из столицы Беларуси. Советы. Ну, например, водка с перцем от простуды. Перец горошком от боли в животе. Ну и помочиться, если ушиб или травма. Вот такие помню.
1: Последний это про...
0: Ну, это от боли?
1: Там даже нет обозначения куда и сколько. То есть просто ударился, напрудил штаны. Нормально.
0: Отец Никон, около нашего дома есть помойка. И некоторые граждане ставят рядом машины, перекрывая тем самым доступ дворникам, мусорщикам и жителям дома. Очень быстро переезжает эвакуатор и машину увозят. На днях выхожу из подъезда и вижу, что еще один умник поставил там автомобиль. И идет в моем направлении. Я остановил и посоветовал ему переставить, а то заберут. В ответ получил: мне пофиг, это не моя машина. А был немного обидно, говорит. Так даешь советы людям, а они не слушают.
1: Ну а как, что значит не его машина?
0: Ну, наверное, взял у друга покататься. Решил друга подставить так. Не знаю. Нужны подробности.
1: Ай-яй-яй, слушайте советы, которые вам дают.
0: Угу. Так, поехали дальше. Свой совет себе посоветую. Александр написал, наверное, мне, не знаю. Лия, вообще придерживаюсь правила: не советовать, пока не попросят. И сама советы не люблю, особенно когда не спрашивают. Уже гуляют в наших социальных сетях фразы, которые вы пишете: совет не что-то там, не просят, не суй. Да? Очень популярна эта фраза. Кому надо, берите на заметку.
1: Слушай, ну вот расскажите. Неизвестный написал, но, по-моему, какая-то бредятина. Совет дня: не ешьте с пола. А откуда? А как? А вот, не, ну ладно, если что-то такое. А вот ты, представляешь, ты делал бутер, ну, минут пять.
0: На.
1: И шмяк на полу. А? Да кто сказал, что нет?
0: Маслом вниз — это важно или нет?
1: Не, да.
0: Я понял, ты еще сам не определился.
1: Даже если маслом снизу, чистил чуть-чуть.
0: Правило 5 секунд всегда должно,
1: конечно,
0: работать. Ну, конечно, если 5 секунд, там микробики, они просто не успеют.
1: А ты же курсишь, что это бред полнейший.
0: Да, конечно.
1: Но все равно, можно есть.
0: Какие советы вам давали, полезные, бесполезные, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что меры правительства и Банка России по борьбе с инфляцией уже приносят результат. По его словам, инфляция снижается, а ситуация в экономике остается под контролем. Поэтому есть основания рассчитывать на дальнейшее уменьшение ключевой ставки. Адвокатская палата Москвы выпустила рекомендации по поведению в интернете. В памятке адвокатам советуют избегать публикации фотографий, демонстрирующих роскошь или превосходство над окружающими, а также не афишировать политические и личные взгляды. Кроме того, юристам напомнили о запрете обещать гарантированный результат по делу и использовать саморекламу в духе «лучший адвокат». Россияне стали заметно чаще путешествовать по стране на автомобиле, а по данным исследования, число дальних автопоездок в минувшем году выросло на 52%. Большинство участников опроса отправляются в такие путешествия 2-3 раза в год, а каждый пятый делает это ежемесячно. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: не кусает.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершая покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте. Дэнс лето.
10: На рекорде.

0: Самое время поиграть. Игра, у которой нет названия, да? На какой радиостанции еще играет в игры, у которой нет названия? Только у нас, по-моему. Вика на связи. Вик, привет.
1: Привет.
0: А из какого ты города?
1: Санкт-Петербург.
0: Круто. Вик, какой последний совет тебе давали? Кто это был? Полезный был совет или нет? Вот вспомни на скидочку.
1: Надо подумать. Давно, наверное, не давали советов.
0: Не давали. К тебе, в принципе, не дают советов, да? Это ты, наверное, раздаешь совет. Или нет?
1: Нет, я тоже не раздаю.
0: Ну, так без советов все живем просто.
2: Ну, да. Как так-то? Посоветуйте кто-нибудь что-нибудь, Вик.
0: Да, Вик, у нас игра. За 30 секунд тебе нужно будет справиться с ситуацией, в которую мы тебя погрузим, и дадим букву, на которую тебе нужно взять что-то с собой в эту ситуацию. И обязательно эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Иначе мы будем спрашивать, и тебе придется обосновать, зачем ты именно это с собой взяла, и тогда только приз твой. Правила тебе понятны?
1: Да.
0: Все, Стас, давай, ситуация.
2: Давай так, отправляешься ты у нас в салон красоты.
0: Но это для нее изи.
2: Да, и, но взять с собой нужно какие-то предметы на букву Б.
0: Б, Борис.
2: Борис.
0: 30 секунд, Вик, у тебя начинаются прямо сейчас буква Б, поехали.
1: На Б? Борис, да?
2: Да, да, да.
0: Неплохо.
1: Брови. Я пойду в салон делать брови.
2: Так, один
1: возьму
2: есть.
1: Возьму их с собой.
0: Еще 4.
2: Брови. Что еще нужно взять? Наверное, расплачиваться чем-то надо.
1: Банковская карта.
0: Есть, да.
2: Отлично.
0: Торопимся, торопимся. 3 еще.
2: Да ты наобум скажи, там разберемся, давай.
0: Эх. Не успели разобраться, только брови и банковскую карту взяли.
2: Ну, давай так. Брови 2 у нас.
0: Так,
2: да, считаем,
1: две,
2: как да, две.
1: Две банковские карты.
0: Две банковские карты. Друзья, мы все равно не набираем. У нас всего четыре предмета. Ну ничего страшного, Вик, ну бывает такое. Можешь передать привет кому хочешь.
1: Передаю привет своей сестре, в Москву, Каролине, своей маме. И, в принципе, всем привет, кто меня слышит.
0: Круто, друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы в Wake Up.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.

0: телефону 49 49 91.
1: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП. Банк.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
11: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
12: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
13: Это лето будет жарким.
14: Это лето будет ярким.
15: Сливочным, приятным.
16: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
15: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
17: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.

0: Оперы.
1: Про советы продолжаем разговаривать, какие вам давали советы полезные и бесполезные, конечно. Вот, например, Хатабыч пишет: совет не верь жене и тормозам. Причем про тормоз, это не про машину.
2: А, ничего себе.
1: Светлана вспоминает, как говорила Ольга Бузова: кайфуйте, жизнь одна. Придерживаюсь такой позиции. Всем прекрасного последнего рабочего утра на этой неделе.
2: Ну вот, к сожалению, Ольга Бузова не тот человек, чьим советом я бы следовал.
1: Так, поехали дальше. Совет был такой: если саморез сразу не зашел, то это не тот саморез. Даулет написал: сколько работаю по строительству, всегда так и выходит. Просто не тот саморез. Если дерутся две женщины, не надо их разнимать. Расцарапают лицо обе. Андрей Кош.
2: О, вот это жестко, да. С одной стороны, правильно. Ну, то есть, действительно, лучше не лезь, а гребешь больше. А с другой стороны, если уж влез, то действуй решительно.
1: Действуй решительно?
2: Ну, прям, если, ну, как сказать, растаскиваешь женщину, то прям вот схватил ее так, чтобы она не могла, и уноси ее сразу, убегай с ней. Твоя, не твоя, без разницы.
1: Кись первый пишет: если вздумаешь помирить парочку, то виноватым окажешься ты. Вот такой совет, ловите.
2: Никогда не мирите парочки, да.
1: Да, они объединятся нормально против тебя, так оно и будет, скорее всего. Совет, Владимир пишет: не облизывайте озеро Байкал, а то мало ли. Да, то мало ли, потом штаны захочется носить, кожаные узкие.
2: Без трусов.
1: Покраситься в белый цвет.
2: Да, другие озера тоже могут обидеться, так что аккуратней.
1: Реально, если одно озеро лизнули, облизывайте все озера. Что ж.
2: А представляешь, каково было рыбам? Вот такие: так, тихо, подожди, идет. Ой, что он делает?
1: Все, мы уходим из этого озера. Так, и снова здравствуйте. Отец говорил мне: не ходи в туалет против ветра, сын мой. Валерич написал.
2: Ну, да.
1: Так, Азат пишет: завтра не только День России, но и день рождения города Уфа. Напомню, вот, нам, кстати, прислали целый список. Завтра очень много у кого праздники в городе. А насчет советов полезные и бесполезные, я скажу так, что сейчас этих советчиков развелось, как собак нерезанных. Собаку палку кинь, в советчика попадешь. Поэтому есть один очень мудрый совет на все времена. Простите, говорит, за тавтологию. Когда вам кто-то и где-то что-то советует, а вы не спрашивали его совета, всегда надо отвечать так: совет себе свой посоветуй. Вот. Какая замечательная мудрость.
2: Хочется поднять кубок за это.
1: Кубок?
2: Ну, я почему-то стакан заменил на кубок. Пусть будет так.
1: Пусть будет так. Мы советы обсуждаем, да, полезные и бесполезные, которые вам именно давали. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Слоны не умеют прыгать.
2: Так.
1: Вообще, у них не получается. Большие стопы.
2: Но они умеют летать же. Это дамба, этому пример. Вы что? Они поэтому же... Или это вранье, или он не умел летать.
1: Вымысел, Стас. Дамба тоже не умеет летать.
2: Ой, хорошо. Вы просто не заставляли еще слонов
1: прыгать. Это не документальный фильм. Это важно. В общем, знаете, что слоны прыгать не умеют, если что. Если захотите спрятаться.
2: Четыре коленки.
1: Может, поэтому. Изначально фигурным катанием называлось умение вычерчивать коньками на льду различные фигуры, сохраняя при этом красивую позу.
2: О, прикольно.
1: То есть вот как начиналось вообще фигурное катание. Потом оно развивалось, и уже начались вот эти пируэты, прыжки,
2: оценки. Тройные тулупы.
1: Да, тулупы и так далее. А четверные. Раньше чисто смотрели, ой, красивый рисунок на льду. Давайте, 10-0, 10-0.
2: Сообщи, геометрию так преподавали для детей, которые сидели дома.
1: Повыше,
2: когда, да? Да, когда холодно было. Они вот на замерзших речках.
1: Джона Рэмбо, помнишь?
2: Джона, конечно, помню.
1: Вот, знаменитый персонаж фильмов «Первая кровь» и франшизы «Рэмбо» был назван автором в честь сорта яблок. «Рэмбо» они назывались. Оказывается, такой классно звучит. Жевал в этот момент как раз-таки этот сорт яблок.
2: Прикольно. И... А ты смотрел же «Рэмбо»?
1: Да, несколько серий.
2: Их сколько? Четыре?
1: Ну, я парочку смотрел.
2: Уже, по-моему. Кстати, Сильвестр Сталлоне же сценарист этого фильма.
1: Всех?
2: О, первых трех точно. Он когда снял первый, ну, «Первую кровь», для меня прекраснейший фильм. И он снял второй. Вот второй и третий — это те, которые мы больше всего любим, потому что он там, он с луком, в одной руке автомат, в другой спасенные люди все, причем он... Но сам Сталлоне немножко расстроился. Он говорит, мои фильмы воспринимают, но вот второй и третий, как вот этот просто боевик против кого-то. А я, говорит, хотел снять продолжение как первой части, внести туда мораль. Потому что первый фильм, вот он как раз более такой именно моральный, чем боевик. То есть он о том, как солдат возвращается после, его не принимает общество. В общем, замечательный фильм, посмотрите. И вообще я много что узнал о Сталлоне. Он замечательный сценарист и режиссер. Вообще очень талантливый человечек.
1: И любит сорт яблок Рэмбо.
2: Да.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газировки, напитков, острой, соленой, жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
4: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
13: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
14: Технологичный и современный кроссовер.
13: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
15: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
16: Красота!
17: Какой воздух!
16: Смотрите, какие горы!
18: А какой шашлык!
19: Вася, парку поддай!
20: Эх, хорошо.
21: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.
22: Планируете продолжение?

0: Мы советы обсуждаем, и самый полезный, наверное, даст юрист совсем скоро вам. Ваш вопрос просто нужно прислать в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно, напоминаем, ждем последние 10 минуточек. Вот мисс С пишет, у меня много советов, как правильно жить. Нужно кому-нибудь вообще? Я все равно не пользуюсь, ребята, забирайте.
1: Так если ты не пользуешься, значит не пригодились.
0: Владислава, много раз всякие умники советовали не заниматься спортом. Что типа испорчу женское здоровье, стану слишком сильной, что мужчинам будет стыдно. Лучше, чтобы типа слабой была, чтобы им было хорошо. Вон что важно.
1: Теперь я избиваю таких.
0: Может и такое быть. Голосовой Алешенька, сынок, прислал, поэтому время его послушать.
1: Угу.
0: Не слышишь?
1: Нет.
0: Я тоже, а он действительно прислал.
2: Нам вообще два важных жизненных совета. Первое, это не обижай слабого, если он сильный. И второе, это не понял сам, не дай понять другому.
1: Идеально.
0: Жизненная база.
1: Я знаю человека, который так живет.
0: Евгений, как говорил дедушка Ленин, не занимайся любовью на Красной площади, а то советами заколебут. А вот вам, пожалуйста. Дмитрий говорит, всем привет, особенно пацанам со строймонтажа, работаем на севере. Совет, не верьте синоптикам, особенно на севере. Передают тепло, у нас на улице минус 47.
1: Сколько?
0: 47 минус.
1: А там какой смысл вообще слушать синоптиков? По-моему, когда минус 40, уже там без разницы.
0: Да. Ребят, имею что сказать, пишет нам слушатель наш. Топ-1 бесполезных советов от посторонних. А на первом месте это «лучше бы». Вот такая фраза, когда с нее что-то начинается. Лучше бы машину купил, лучше бы женился, лучше бы спать лег пораньше, лучше бы таблетку выпил, лучше бы к врачу обратился. Откуда вы знаете, что для меня лучше? А что, если мне в кайф мотоцикл? А что, если мне лучше отношения без женитьбы? А что, если действительно лучше не спать побольше, а выполнить работу качественно? А что, если лучше не таблетку или к врачу, а пойти с советчиком куда подальше? Советуют они мне тут.
1: А порой выплеснул. Знаешь, что такие советы раздают?
0: Да.

0: кривой, какой-нибудь хромой, болезный, одинокий пешеход.
1: Да, кстати, это очень популярная практика, да, там, вот особенно говорят же, возьми там старого немца, говорит, да не бери, возьми нового китайца и так далее. Там. И вот это мне все обычно советовали люди, у которых либо нет автомобиля, либо которые ездят на каком-то другом автопроме. Это очень забавно наблюдать.
0: Если мне в Питере посоветуют здесь старого немца, я говорю, а, Данкишон, Тумцумих.
1: Да, причем, да он часто ломается, да ты что там, не оберешься потом проблем, да нет такого, друзья.
0: Да мне кажется, что любую машину можно взять, если ты умеешь за ней ухаживать, ты ее, ну, вытянешь. Ну, имеется в виду, все будет нормально.
1: Китайцы ломаются, причем даже чаще.
0: Я не автомобилист, я бы выбирал машину.
1: Китаянки ломаются тоже, можно даже чаще.
0: Они еще и дерутся иногда. Есть практика.
1: Друзья, мы советы обсуждаем. Полезные и бесполезные, какие вам давали. Вы знаете, куда их писать. К нам в соцсети.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия не намерена мириться с иждивенческой позицией Армении в Евразийском экономическом союзе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Ереван не сможет одновременно пользоваться всеми преимуществами евразийской интеграции и готовиться к вступлению в Евросоюз. Каждому жителю России необходимо пройти вакцинацию от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эти прививки входят в национальный календарь и обеспечивают защиту от опасных заболеваний на долгие годы. В Москве задержали руководителя компании, работающей в сфере обращения с отходами, которого следствие подозревает в неуплате налогов на сумму около 500 миллионов рублей. По версии СК, при исполнении госконтрактов на вывоз мусора использовались фирмы однодневки и фиктивные документы для получения налоговых вычетов и занижения платежей. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершая покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации «Премиум» техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
12: Дэнс лето.

0: каперы на рекорде. Курс направо.
1: И, конечно же, есть у нас действующий юрист Свет Копылова, которой мы говорим привет. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
1: Ну что, поехали к вопросам. Я собираюсь реструктуризировать свои долги. Мне юрист от компании говорит, что как только я подписал договор с ними, то с этого момента начинаются кредитные каникулы. И типа можно уже не платить по долгам. Даже наоборот. Нужно, чтобы были просрочки, чтобы суд удовлетворил эту самую реструктуризацию. Правильно ли мне посоветовали?
2: Совет весьма интересный, я бы даже сказала странный, я такого совета еще не слышала от коллег, но я бы на вашем месте проконсультировалась еще у каких-то юристов, послушала стороннее мнение, потому что мне кажется, такая стратегия не совсем верна.
1: Угу. Все узнаем дальше. Салют, вейкапер и юрист. Коллега спрашивает, если она отправит мне, ну или еще кому-то в офисе, фото с грудью, то считается ли это распространением порнографии? Или в принципе можно?
2: Думаю, что не считается, так как нужен немного иной состав деяний для данного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. Поэтому можете, если есть такая необходимость и желание, да, быть ближе с коллегами, то, думаю, непосредственно свои изображения можете отправлять без каких-либо опасений.
3: То есть можно, получается, да?
1: Нам ничего не сделают.
3: Сейчас,
1: я тебе
3: подожди,
1: говорю.
3: Я нажму на рассылку.
2: Только свои.
3: Так свои, конечно.
1: А, кстати, недавно же прецедент был, ну, где-то пару месяцев назад, когда девушка в общий чат коллег, по-моему, закинула обнаженную фотографию, и на нее пожаловались и привлекли к ответственности. По-моему, был такое. Или это публично нельзя в общем чате делать?
2: Вероятно, кто-то оскорбился просто таким изображением, да, и вот решил пожаловаться. У всех же разная нервная система, психика, и, вероятно, кому-то вот это повредит.
1: А если кто-то оскорбился, то он может, да, написать заявление на тебя?
2: Да, да.
1: Если что, я никогда не оскорбляюсь подобными фотографиями.
3: Так, Никит, Свет, добавил вас в чатик. Фотографии загружаются.
1: Я удаляюсь. Следующий вопрос. У меня есть доля в квартире. Об этом узнал относительно недавно. В ней я никогда не жил. И отношения к ней не имею никакого. Но долги за энергетику приходят мне. Могу ли я это оспорить? Есть ли возможность переложить эту ответственность на жильцов?
2: Думаю, что нет, потому что вы, как собственник доли в недвижимом имуществе, безусловно, должны нести бремя его содержания, в том числе оплачивать коммунальные услуги, вне зависимости от того, проживаете вы там или не проживаете.
1: То есть нужно либо выписаться, либо продать, да, эту долю. Тогда ничего приходить не будет.
2: Абсолютно верно, да.
1: Я тоже юрист. Свет, спасибо большое за ответ на вопрос.
2: Пока-пока, и до встречи на эфире Радио Спорт.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Эдварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
6: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
7: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
11: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
12: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.

0: Про советы еще немножечко совсем поговорим. Вот Раул Дук пишет: самый здравый совет мне всю жизнь давали, который я упустил. Это береги здоровье. Главное — это всегда здоровье.
1: Ну, на него больше потратишься потом.
0: Конечно. Здравствуйте, Саш Тен. Совет, который переросли в жизненные принципы даже. Не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой. И не верь словам. Смотри на дела и поступки. Это самое важное.
1: Интересненько.
0: А вот важный от Светланы, самый полезный совет: зеленку не открывай зубами. Остальное все не важно.
1: Это и к йоду относится тоже.
0: Этот совет никто не воспринимает всерьез, пока так не сделает. Вот реально. Я тоже такой: да, открою потихонечку.
1: Ты открывал хоть раз?
0: Конечно. Не один раз. Я люблю наступать на свои же грабли.
1: Я без последствий тогда обошелся. Мне повезло, очень сильно повезло.
0: Ну да, пока что. Я тоже думал, что мне будет вести.
1: Я для этого теперь готов использовать все, что угодно, только вот, ну, не зубы, нет.
0: Так, поехали дальше. Один совет. Самое главное в этой жизни — научиться делать качественно и быстро, не катать вату, Василий нам заявляет. Как я, говорит, тогда все у вас получится. Ну, а хороший совет.
1: Хорошо, когда совет на собственном примере, ты можешь сказать.
0: Да, совет: не говорите, как мне работать, я не скажу, куда вам идти, от наших слушателей.
1: Ну, это логично.
0: Вот такой советик еще есть тоже. Ну что, итоги голосования подведем, что
1: хотелось бы очень.
0: Из важного. И советы вам давали, полезные и бесполезные. На первом месте у нас вариант — это как водить автомобиль. Советчиков достаточно в таком случае. Все указывают со стороны.
1: Ты же едешь по улице, во-первых, пассажир.
0: Да.
1: На заднем сиденье пассажир. Да. В соседней машине.
0: Да.
1: Люди, которые вообще не относятся к движению
0: это
1: сейчас.
0: Это те же самые люди, которые советуют тебе, как готовить шашлык. Это то же самое.
1: Не, ну кому-то нужна помощь.
0: Да. Кстати, вариант на втором месте. Я сейчас посмотрю. На первом месте это вариант по здоровью. 46%. Да. Здоровье нужно беречь. Ну и на третьем месте у нас жизненные какие-то советы. Вот такие итоги. Вейкаперы.

0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: На рекорде.

0: на Рекорде.
1: 10:00 у нас в Петербурге по московскому времени. Как у вас настроение, друзья? У нас все отлично, лично. Также можно написать нам вопросы любые в чат мобильного приложения Рекорда. Про Рекорд, про нас, личные какие-то. Просто узнать совет какого-то. Мы на что можем, отвечаем.
2: Наш жизненный опыт полностью принадлежит вам.
1: Хоть и небольшой, но да. Поэтому, друзья, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, а мы в конце шоу обязательно на все вопросики, которые успеем, ответим. И что, к новостям. Знаешь, меня удивило. Как будто бы не в нашей стезе эта новость, но очень интересная. Там глава Пентагона, Пит Хексет его зовут, заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы. То есть, прикинь, публично вышел глава Пентагона, говорит, мы рассматриваем похищение президента Кубы. Однако окончательного решения, говорит, еще нет, его примет Трамп, добавил он. В наше время вот так можно выйти и сказать, мы хотим похитить президента, ребят.
2: Такой, что думаете по этому поводу?
1: Все были в шоке, а когда они президента Мексики, да, по-моему, похитили?
2: Да, а не Венесуэлу?
1: Или, ну, в общем, того парня,
2: ну,
1: Мадуро,
2: вот это, да,
1: если я
2: Мадуро,
1: не ошибаюсь.
2: Да.
1: Не ошибаюсь, да, все до сих пор в шоке и покупают те серые костюмы, они там разлетелись.
2: Ага.
1: А здесь просто выходит и говорит, ну, мы подумаем об этом. А вот о президенте Кубы они подумали, вот как сейчас Мигелю жить?
2: А у него, он сейчас, я не знаю, что там делать. Там такой скрип на сиденье сейчас.
1: Ну, как можно, я вот не понимаю, в современных реалиях выйти и сказать, что мы похитим президента другой страны.
2: И первая леди Кубы такая, слушай, я, пожалуй, поеду отдохну. А то не очень хочется в Гуантанамо потом отдыхать вместе с тобой.
1: Меня не удивляет.
2: Следующий шаг будет такой, он будет выходить, выкатывать колесо, такой, там написано президенты разных стран, такой, крутим колесо!
1: Какие-то голодные игры среди президентов.
2: Это просто такая рандомная штучка. А они же не зря его предупредили, это же новая игра. Успей спрятаться.
1: А, думаешь,
2: да,
1: так?
2: Да.
1: Ну, в общем, максимально странная история. Я не готов.
2: Но, слушай, они никогда не отличались каким-то умом и сообразительностью люди, которые вот выступают в американском правительстве.
1: Mm-hmm. Пит Хексет.
2: Да, ну вот ты...
1: Вот ну, сейчас мы поговорили про него, он скажет, я украду двух вейкаперов.
2: Ну давай, пожалуйста, приезжай, кради.

0: вейкаперы на рекорде. Вата факты.
1: Про ягуара.
2: Нет, про ягуара не нужны нам факты. Там, скорее всего, больше про последствия можно рассказывать. Итак, Жак Ив Кусто.
1: Жак Кусто.
2: Да, замечательный человечек. Итак, на самом деле Кусто мечтал стать летчиком, однако попал в страшную автокатастрофу, после чего очень долго проходил реабилитацию именно в бассейне и водоемах, после чего и пристрастился к этому и решил связать свою жизнь с морем.
1: Вау.
2: Вот так вот. Красная шапочка Жака Ива Кусто. Многие говорят, что это для того, чтобы его все узнавали, но нет, это нужный атрибут для аквалангистов. Вот. Многие считают, что это дань уважения одному из британских водолазов, Уильям Уокер, который в свое время тоже погружался. Ну, тогда были большие металлические шлемы, и туда закачивался воздух. Было очень холодно, потому что воздух расширялся. И они были вынуждены носить шапочки специальные. Плюс после погружения ты вылазишь, ты, в ушках вода, может быть, и ты ее надеваешь, чтобы тебе было тепло.
1: И мама не ругается, ты в шапке.
2: Конечно, и мама не ругается. И вот в некоторые компании, которые производили снаряжение для погружений, даже клали так подобные шапочки в комплект, чтобы вы не мерзли и у вас было все прекрасно. Ну, либо он так и не донес пирожочки для бабули. Вот такой вот. Опять же, Жак Ив Кусто — один из немногих ученых, у которого есть Оскар.
1: Ничего себе, за что?
2: Он снял 3 документальных фильма, за это получил 3 Оскара, а также получил золотую пальмовую ветвь.
1: Ну, да так бы пилотом просто летал на международных авиалиниях, да?
2: Да, на Каннском фестивале получил. И вот знаешь, какая закономерность провести ее с некоторыми русскими режиссерами, чтобы ты понимал. И он, и они снимают «Дно», но Оскар есть только у него.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо 8-разовое питание, полный отказ от алкоголя, газировки, напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X по городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
18: Как вас зовут?
19: Олеся Зотина.
18: Чем вы собираетесь заняться?
19: Дизайном интерьеров.
18: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
19: Зачем столько?
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
19: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
20: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Час на 11 июня.
1: Овны, не самый удачный день, чтобы спорить о вкусах.
0: А тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет очень не хватать вашего общества.
1: Близнецы, никто не собирается вас бросать. Нечего думать о глупостях.
0: Раки, вы внимательны и предупредительны. Вы делаете все для того, чтобы ваш любимый человек был счастлив.
1: Львы, в этот день вам будет мешать принять правильное решение авторитет старшего поколения.
0: А девы, сегодня вы поймете, что некоторые шутки, которыми вы обмениваетесь с вашим любимым человеком, не такие уж и смешные.
1: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что он не может помочь вам в решении какой-то из ваших проблем.
0: Скорпионы, в этот день вы будете пребывать в восторженном состоянии по отношению ко всему.
1: Стрельцы, сегодня даже в самом дружном семействе возможны непримиримые противоречия.
0: Козероги, если вам кажется, что вашего любимого человека не интересует то, что с вами происходит, то задумайтесь.
1: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что вы ведете себя не совсем так, как он считает нужным.
0: Рыбы, сегодня подходящий день для того, чтобы расставить все точки над «и» в отношениях с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
2: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайтах через Gmail, Apple ID и другие иностранные сервисы. Поводом для обсуждения стал принятый Госдумой закон о новых правилах авторизации пользователей. Однако предусмотренные штрафы касаются только владельцев российских сайтов, которые нарушают требования закона. Россияне потеряли более 4,5 миллиона евро на отказах в шенгенских визах в минувшем году, посчитали в Ассоциации туроператоров России. Большая часть этой суммы пришлась на невозвратные консульские сборы и еще около миллиона евро на сервисные платежи. Футболист Лионель Месси установил новый рекорд сборной Аргентины. В товарищеском матче против сборной Исландии он реализовал пенальти и стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды. На момент забитого мяча Месси было 38 лет и 350 дней. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну, самый первый и важный начнем, конечно. Стас, Roblox разблокировали. Ты снова можешь играть.
2: Во что?
1: В Roblox. Все, говорят, они стали исполнять все правила, которые требуют российское законодательство. И говорят, все, играйте в свой Roblox сколько хотите.
2: Ну, наконец, только один вопрос. Что это?
1: Это...
2: Игра какая-то, типа Майнкрафт.
1: Очень молодое поколение очень переживало за то, что его заблокировали.
2: Да, это я знаю, что они там негодовали, рыдали.
1: Да, вот там...
2: Многие из детей, насколько я знаю, выходили даже на улицу играть после этого.
1: Да ну, такого не могу.
2: Да, на горках катались, наконец-то.
1: Это нереально. Здесь
2: начали с матерями здороваться.
1: Ну, это было всегда. Так, еще одна горячая новость. В России появились роды в VR-очках. По данным СМИ, во время схваток девушка видит расслабляющие пейзажи, слушает голосовые медитации и прочее, что помогает, как говорят, расслабиться. Так внимание мозга переключается с боли на боли и тревоги. Делается это, если эпидуральная анестезия противопоказана. Представляешь? Ну а что? Почему? Может, и работает это действительно?
2: Не, визуализация, это, конечно, мозг обманываешь, и тогда тебе легче становится. Только надо немножечко неприятные какие-то, там, лук, там, вот это. Нет. Нужно, что она приходит в пункт выдачи. У нее корзина там на 200к.
1: Да, нужно расширять, снимать больше таких видосов тогда для девчат.
2: Да, и она оплачена. И либо чтобы она тужилась, там большая тележка с этими продуктами, она пытается ее...
1: Примеряешь на себя наряды с ВБ, которые у тебя в корзине. Опять
2: вот.
1: Же,
2: как... И у нее этот, как он, леггинсы не налазит, и тужься, тужься.
1: Ага.
2: А чтобы особенно напряглась, типа, просто слетает вся корзина.
1: Ну, слушай, идея, мне кажется, классная. Почему бы и нет, да, такой небольшой киберпанк, даже в родах добавили.
2: Это же никак не портит ни здоровье, ни ментальное состояние женщины. Если ей удобно так... Я только за.
1: Лежишь, сериальчики смотришь.
2: Пусть она во время свидания, как будто у нее там виртуально идет, она там с тем, с кем...
1: Да. Кстати, и партнерские роды могут так проходить. Там,
2: конечно,
1: твой муж, ты с ним общаешься. А он сидит в отдельной комнате с камерой.
2: Он не падает в оморок. В реальном. Он с тобой стоит, да. Более того, он принимает роды.
1: Нам нравится эта идея.
2: Отлично.
1: Надо развивать.
2: Красавчики.
1: Надо развивать.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиль Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Хорошо!
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
13: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Нам неожиданно совет еще дали. Если во сне снится ванна с водой, то не заходите в нее, это ловушка. Пацаны говорят, не надо. Владислав говорит.
2: Ловушка. Я понял.
1: Конечно. Так, если существует реинкарнация, в чем теле вы хотели бы очутиться? Спрашивает у нас Евгений. Отвечаем же на вопрос в конце шоу.
2: Человека.
1: Человека?
2: Ну да.
1: Неплохо. В чьем теле, давай?
2: Мальчик или девочка?
1: Да, давай, популярного актера какого-нибудь.
2: А, так если он уже существует, как я в его теле-то очутюсь?
1: Логично, в чьем теле?
2: Ну, мужчины, в теле мужчины.
1: Я бы в теле ягуара. Меня все не покидает эта мысль сегодня про ягуара.
2: Быть животным? Давай так, вот быть редким животным, ну, чтобы тебя точно...
1: Утка-мандаринка.
2: Утка-мандаринка?
1: Да.
2: Это чтобы с себя, если сняли кожу, можно было разделить? Тебя боятся коты? Что такое?
1: Вообще было бы забавно.
2: Да, ну, не знаю, хотелось бы...
1: Ты не определился, да?
2: Нет, не уверен. Типа.
1: Фламинго тогда ты.
2: Фламинго?
1: Пусть ты будешь в теле фламинго.
2: А можно хотя бы орел, чтобы я мог летать? Ну, можно не орел, просто летающая птица, которая нам...
1: Голубь.
2: Голубь. А почему бы и нет?
1: Братков у тебя сколько он?
2: Ну, и ходят такие, чего? Урк-урк.
1: Стоит ли, Роман спрашивает, добиваться девушку? Первая очень редко пишет, но взаимностью всегда отвечает. Просто терпение, говорит, кончается у Романа. Стоит ли добиваться, Стас? Ты на своем опыте, давай.
2: Стоп, если вам интересно общаться, и она отвечает взаимностью, то да, потерпи. Угу. Брат, возможно, у нее, как его, времени нет. Может, она занятая. Угу. И хватит переписываться, возможно, пора уже встретиться.
1: Ну, сказал, ну как батя, просто выдал. Как бы на серьезный разговор выдал.
2: Ты смотри, если ты не напишешь во встрече,
1: напишет,
2: это сделаю я.
1: Как бы сейчас перейдем к разговорам о сексе, да, важным.
2: Если ты это не сделаешь, то я тебе пришлю видео, как это делается.
1: Друзья, спасибо вам большое за эту нашу короткую недельку. Завтра выходной, День России. Не забываем, с наступающим вас праздником, конечно. Мы с вами в понедельник услышимся. С вами были вейкаперы Никита и Стас всю эту неделю.
2: Всем спасибо за эту недельку еще раз и пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

что-нибудь так далее. Сейчас они просто берут, запускают, и все у них работает хорошо. Компания американская пошла на то, чтобы убрать все то лишнее, какие были претензии от Роскомнадзора и российского правительства к этой платформе, и вроде как все устаканилось. Будем надеяться на самом деле. Друзья, если вы испытывали какие-то проблемы по поводу этого, пишите при помощи приложения Радио Рекорд. Ну, а я расскажу о треках, которые будут

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газировки, напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
1: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Exlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Exlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулакова или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
17: Телефон рекламной службы 992

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, Будапешт не считает необходимым ускорять этот процесс и отмечает, что вступление Украины в Евросоюз осложняется продолжающимся конфликтом с Россией. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, сообщили в МВД. Установив доверительные контакты, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Аномальная жара ждет этим летом Турцию, и туристам стоит иметь это в виду. По словам метеорологов, жарче всего будет на Средиземноморском побережье, включая Анталию, Аланию, Белек и Сиде. В июле и августе дневная температура может быть выше 40 градусов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная 80. Телефон 411-313.
8: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

на шашлыки. Кто-то, может быть, сгоняет куда-нибудь там за город отдохнуть, покупаться, еще что-то. А если кто-нибудь из вас, кто, например, что-то вот совсем другое, необычное сделает, возможно, вы будете работать. Ну, это первая штука, конечно же. А во-вторых, возможно, вы планируете поехать туда, куда вот вообще никогда не... Не знаю, прыгнуть с парашютом, например. Мы вот... Правда, это дело было давно, но, в принципе-то, мы с супругой моей, с Александрой, прыгали с парашютом в тандеме с 4000 метров. Вот поднимите руки, кто из вас прыгал. И самое главное, ну, для тех людей, кто никогда не прыгал с парашютом, я могу сказать такую штуку. Она, может быть, даже немножко, знаете, убьет всю классность этого мероприятия, потому что ты прыгаешь, а на самом деле ничего не происходит. То есть говорят опытные люди, которые много раз прыгали, что распробовать прыжки с парашютом можно только, когда ты делаешь это регулярно и в большом количестве раз. Иначе ты просто прыгаешь, вот есть момент как бы выпадания из самолета, а дальше, собственно, все. Больше ничего не происходит, ты как будто бы просто находишься где-то, болтаешься, и на тебя очень сильно дует ветер. А когда ты пролетаешь сквозь облака, то еще они, облака такие кристаллизированные получаются, поэтому тебя еще и обдувает такими... Больно, короче, тебе немножко пролетать. Все, больше ничего не происходит вообще. Вся вот эта романтика, касающаяся того, что ты летишь где-то там, она вообще убивается. И это вот в первый раз, когда ты прыгаешь с парашютом. Когда вот, говорят, дальше прыгаешь, то тогда уже начинаешь чувствовать эти моменты. Короче, если у вас есть какие-то планы необычные по проведению выходных, напишите об этом.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газированных напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, парку поддай!
8: Эх, хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП. Банк.
16: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
17: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
18: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
17: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
0: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
7: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон о кратном росте госпошлин для мигрантов. В частности, госпошлина на прием в гражданство и выход из гражданства повышается до 50 тысяч рублей. В Госдуме призвали ввести обязательное СМС-уведомление об услугах при задержке авиарейсов. Депутаты отметили, что пассажиры авиарейсов при длительной задержке вылета нередко сталкиваются с ситуацией, когда неясно, где и в каком порядке получить положенные им услуги. Почти у 70% россиян есть питомцы, следует из данных опроса Инсамар. Кошек выбрали 53% опрошенных, собак – 30%. Отмечается, что люди заводят домашних животных из-за преодоления цифрового одиночества. К тому же это дает пропуск в дог-парки и специализированные чаты, что позволяет найти новых друзей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2111.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
4: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Эдварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Профессиональный подход – ключ к успеху вашего бизнеса. Надежные решения для расчетно-кассового обслуживания, гибкие тарифные планы и поддержка опытных специалистов доступны в банке «Кубань-кредит». Развивайте бизнес и уверенно смотрите в будущее вместе с надежным партнером.
13: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.

иначе, вы всегда можете открыть приложение Радио Рекорд, а у нас для вас там специальная летняя подборка. Поэтому будьте вместе с нами. Мало того, конечно же, не забывайте подписываться на все наши соцсети, чтобы быть всегда в курсе того, что, в принципе, в мире происходит, в музыкальном мире и так далее. Давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Много всего интересного впереди.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газированных напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
3: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Это лето будет жарким.
11: Это лето будет ярким.
12: Сливочным, приятным.
13: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
14: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
15: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
17: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
18: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
19: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes.
20: Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А. Неофёрта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
21: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон, разрешающий арестовывать имущество релокантов, которые совершили за границей административные правонарушения против интересов России. Госдума приняла законопроект 26 мая. Как отмечается, число статей, по которым можно привлечь к ответственности тех, кто находится за рубежом и совершает правонарушения, увеличилось с 2 до 15. Roblox снова доступен пользователям в России, подтвердили в Минцифры. Сервис полностью выполнил требования по обеспечению безопасности пользователей. Как отметил Дмитрий Песков, история с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в Россию в случае соблюдения законов. Продавцов ювелирных изделий обязали с 1 сентября этого года информировать клиентов о происхождении камней. Согласно новым правилам, бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения, сообщается в материалах Минфина. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-739-2130.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Детская Сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
0: Дэнс лето на рекорде. Yeah.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают: зачем вы это делаете? Они говорят: ну, мало ли.
2: Не хамят ей.
1: Да-да-да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну, я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Так она, кто она такая?
2: Я говорю: ну, ты не права. Она говорит: возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну, сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей почему, но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. О погоде.
3: Партнер выпуска — компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
0: О погоде. Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
7: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
8: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kk.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
9: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
10: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
9: Дим, отвези меня сюда.
11: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
12: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-80-97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: Как вас зовут?
16: Олеся Зотина.
15: Чем вы собираетесь заняться?
16: Дизайном интерьеров.
15: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
16: Зачем столько?
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
17: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
18: Телефон рекламной службы 992

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, в сети сегодня увидела такую интересную напоминалку о том, что мы даже не заметили с вами, как технологии стали частью нашей повседневной жизни настолько, что мы просто к ним прилипли. Мы оплачиваем покупки телефоном, строим маршруты в навигаторе, даже ищем ответы на любые вопросы просто за пару секунд. И вот как раз интересный факт, который я сегодня увидела, еще совсем недавно, вот буквально вчера все это оказалось нам чем-то из далекого будущего, а сегодня воспринимается это так, как обычная рутина. Получается, что мы с вами сейчас живем в том самом моменте, который еще 10-15 лет назад выглядел просто как фантастика из фильмов. Но серьезно, потратить 2 минуты на то, чтобы подумать об этом, осознать и понять, что вы тот самый человек из будущего. Ну и у меня, конечно, вопрос к вам, что из современных технологий вам до сих пор кажется чем-то таким супер необычным? Вот, например, для меня это когда телефон сам переводит речь в реальном времени во время разговора с человеком на другом языке. Без пауз, без словаря. Вот я до сих пор продолжаю этому удивляться. Да, вы пока пишите свои истории в чате, я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Мартин Гаррикс, Repeat It. Клевый трек от Green Velvet, La La Land.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газировки, напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X. В городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, в парку поддай!
8: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
14: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
15: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
16: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
16: Гак. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с Гак. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Из-за угрозы украинских дронов туристы стали отказываться от поездок на восток Латвии. Как пишет Рейтер, финансовые проблемы возникли примерно у 500 местных туркомпаний. Власти пытаются убедить людей, что отдыхать там безопасно, но 85% малых компаний уже столкнулись с отменами туров. В Госдуме предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей, сообщает ТАСС. Законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий приобретения или наличия у парламентария или его семьи недвижимости за пределами России. Несовершеннолетние выпускники могут встретить рассвет только в сопровождении родителей, напомнили юристы. По их словам, если полиция заметит, что выпускник, которому нет 18 лет, гуляет ночью один, то ответственность за это понесут родители, а не школа. Выпускные в российских школах пройдут 27 июня. Еще больше свежих и актуальных новостей.

0: новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
8: Рекорд.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до +23, вечером +16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до +26, вечером +16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июля 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
10: Отличная новость для владельцев аграрного бизнеса. В банке «Кубань-кредит» действуют экспресс-кредиты для сельхозтоваропроизводителей на особых условиях. Под залог земельного участка или техники. Льготная ставка. Быстрое оформление без финансовых документов и страхование залога. Банк «Кубань-кредит» – верный помощник вашего бизнеса.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Рекорд. Dance Radio. Главная танцевальная Россия на связи, в эфире Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут буду с вами. У меня для вас потрясающие новости. Впереди длинные выходные. Согласитесь, это уже ничего себе новость. Появляется время, наконец, выдохнуть чуть дольше, чем обычно, сменить обстановку и сделать, возможно, то, на что в будни вам просто не хватает ни сил, ни времени, ни, в конце концов, желания. 3 дня – это все-таки, согласитесь, такой неплохой пит-стоп. Кто-то наверняка отправится в небольшие поездки, кто-то встретится с друзьями, с которыми давно не виделись, ну, а кто-то просто останется дома и будет наслаждаться вот этим спокойствием и тишиной. Еще, кстати, классная идея, если все это или что-нибудь еще делать под любимые станции в приложении Радио Рекорд, ведь их там больше сотни. Ну, об этом, я уверена, вы и так не забываете. Так что пишите о своих планах в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Будем делиться друг с другом настроением на эти выходные. Все это, как всегда, под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Пинау «To Corazon». Отличная совместка от Sony Federa «Do You Think About Us». Совсем скоро услышим Армина Ван Бюрена с треком «Like a Child». Еще чуть позже здесь появится «Баиндия» с треком «Шаде». Открой час «Yearbook» с треком «Graceland». Это рекорд «Dance Лето».
1: «Dance Лето»
2: на рекорде.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газированных напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
1: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июля 2026 года распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
17: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара жестко отреагирует на любые действия Израиля, которые затронут права и интересы Турции и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье. По его словам, Турция внимательно следит за ситуацией в регионе, особенно вокруг Кипра, и готова защищать свои интересы. Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для мигрантов, отказавшихся проходить обязательное медосвидетельствование. В случае, если они повторно уклоняются от его прохождения, сумма штрафа возрастает и грозит выдворением из России. Мошенники начали обманывать участников розыгрышей в социальных сетях.

0: злоумышленники связываются с пользователями от имени организаторов и сообщают о якобы выигранном призе. Затем они просят перейти в бот, сообщить данные банковской карты или перевести деньги для получения выигрыша. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2022 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Трейдинг. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

Record. Dance Radio. Hey, вы слушаете первую танцевальную Россию в эфире Радио Рекорд. Друзья, если хотите быть еще ближе к нам и ни в коем случае не пропускать все самое интересное, мы на связи в нашем сообществе во ВКонтакте. Там новости эфира, все анонсы шоу, вечеринок, фото, видео с мероприятий вы найдете там же. Конечно, любимые треки, плейлисты и самые яркие моменты из жизни Радио Рекорд. В общем, это то место, где можно первыми узнавать все самое важное и, конечно, оставаться на одной волне с нами каждый день. Найти нас очень просто. ВКонтакте вбейте Радио Рекорд и обязательно нажимайте кнопку «Подписаться», чтобы мы с вами друг друга не потеряли. Присоединяйтесь к нашему сообществу во ВКонтакте и оставайтесь в ритме рекорда. Ну а сейчас расскажу о том, чем мы будем наслаждаться в ближайшие 60 минут. Биби Рикс с треком «New Religion». Еще услышим «Sound of Legends» Сан-Франциско.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный с

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов айтишники, бизнесмены и стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это как-то какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Ну зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо 8-разовое питание, полный отказ от алкоголя, газировки, напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
7: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулакова или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз. Вопрос о членстве в ЕАЭС стоит ребром. Разбираться нужно оперативно, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России указал на то, что Ереван активно наращивает сотрудничество с НАТО. Указ президента о назначении выборов в Госдуму будет подписан в предусмотренные законом сроки, заявил Дмитрий Песков. Сейчас ведется подготовка к выборам в Госдуму. Они будут проведены в полном соответствии с законодательством России. Российские фигуристы-юниоры могут получить допуск к международным соревнованиям уже в следующем сезоне, сообщает Матч ТВ. По данным источника, близкого к ситуации, федерация может принять положительное решение по этому вопросу на ближайших заседаниях в июне. Также не исключается возможность расширения условий допуска для взрослых спортсменов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: не кусают.
1: А кведы?
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Дэнс лето.
10: На рекорде.

0: приложении Рекорда. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до +23, вечером +16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до +26, вечером +16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.

привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете что, эфир сегодня я планирую вести исключительно в растрепанных чувствах. Причину знает лишь Head of SMM Радио Рекорд. Никому больше не расскажу, это лично. Итак, друзья, во-первых, хотелось бы сегодня всех поздравить с пятницей, потому что я живу пятницей, а сегодня четверг. Вот это вот укороченная рабочая неделя. Вот напишите в чат мобильного приложения Радио Рекорд, кто еще считает, что сегодня пятница, кто еще ждал новинок. Ну ладно, не будем как-то от темы отдаляться, она у нас есть. Это новость из нашего телеграм-канала. Оказывается, что в России быть мясоедом гораздо дешевле, чем веганом. Слушайте, я всегда знала, что овощички ни копеечку стоят. А недельный рацион мясоеда обойдется в 2004 рубля всего лишь, в то время как вегана 2305. Но вы понимаете, 300 рублей-то в пользу мяса у нас улетает, уходит. Кстати говоря, у нас впереди длительные выходные. Вы что планируете? Может быть, шашлыки какие-то? Какие планы? Рассказывайте, пишите об этом тоже в мобильном приложении Радио Рекорд. Sound of Legend в этом чате услышим и «Вояж, вояж». Вояж, вояж. А еще впереди Оффенбах и «Miles Away». А еще слышим Робин Шульц, Эмберс. И, конечно, Loud Luxury, Love You For Life. В начале часа Эбби и Холлоу, и все это рекорд, Dance, лето.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газировки, напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
0: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Это лето будет жарким.
7: Это лето будет ярким.
8: Сливочным, приятным.
9: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
8: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Восстановление газопровода «Северный поток» может занять около 3 лет, пишет РБК со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона. Отмечается, что соответствующие оценки экспертов рассматривались не как план фактического восстановления газопровода, а как часть расчета размера возможного страхового возмещения. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз требует от Тбилиси ввести санкции против России для сохранения безвизового режима. По его словам, грузинские власти не готовы поддерживать решения, которые, как они считают, могут навредить стране и ее экономике. История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в Россию в случае соблюдения законов, заявил Дмитрий Песков. Популярная среди детей игровая платформа была заблокирована в России в конце прошлого года. Полгода спустя ее разблокировали после того, как в Roblox обязались бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки.

0: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF7 на сайте hvlf.ru. 13+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
14: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
15: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
16: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены и стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это как-то какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Ну зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го.
4: А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: О погоде.
6: Партнер выпуска — компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
8: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Рекорд 101 FM.
10: Для аудитории старше 12 лет.
11: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: телефону 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
3: Красота!
4: Какой воздух!
5: Смотрите, какие горы!
6: А какой шашлык!
7: Вася, парку поддай!
4: Хорошо.
2: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
8: Автомобили Белджи. У официального дилера «Артекс Групп».
9: «Артекс Групп».
8: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
10: Белджи. Надежность в движении.

0: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарань 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Опять новость, как всегда, новость каждый час. Пушап для мужчин, да, стал популярным в сети, обещает потянуть фигуру и убрать пару лишних килограмм. Это, как это выглядит? Просто передо мной сейчас видео, рассказываю, описываю. Это футболка, она такая, знаете, с выпуклостями там, где надо. То есть прорисован некий пресс, которого нет на самом деле. Некие бицепсы тоже такие крепкие, но все это реальный пушап. Как, знаете, там бюстгальтеры, да, у девушек с пушапом. Также и мужчин теперь есть футболки с пушапом. Все, как будто бы ты в зал ходил, вот-вот просто вот полгода последний уж точно. Да, ну, можно, конечно, это надеть и под футболочку, под лонгслив и так далее, но никто, может быть, и не догадается. А с другой стороны, а что дальше? Вот вы, не дай бог, сняли эту футболку перед девушкой, она увидела вот всю правду, всю вашу суть. Что тогда будете делать? Вообще, парни, кстати, девушки, вы тоже. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, как на вас вторая половина обычно производит впечатление. Ну, мужчины, что вы вообще используете? Чем вы нас пытаетесь обаять? И внешне, может быть, какие-то психологические моменты, какие-то, может быть, комплименты у вас есть рабочие. На что опираетесь? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Кейт Дикей в этом часе. Cricket Love. Еще впереди Мартин Гаррикс и Repeat It. И непременно Джон Саммит, Shades of Blue. Сони Фадера тоже услышим. Think About Us. Уже сейчас Yearbox, Graceland и все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето. На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят, ну мало ли.
2: Не хамят
1: ей. Да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну я как-то нахамил Алисе.
2: Не, один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Так кто она такая?
2: Я говорю, ну ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей почему, но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газированных напитков, острой, соленой, жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
14: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
15: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
16: Алиса, построй маршрут до Лада Альянс. Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
17: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
18: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
19: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
20: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
21: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
22: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
23: Технологичный и современный кроссовер.
22: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный Обход, 57/2.
24: Не оферта. ПО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
25: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
26: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный Обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
27: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Лидеры Великобритании, Франции и Германии намерены использовать встречи с Трампом на саммите Большой Семерки на следующей неделе, чтобы убедить его поддержать их план по началу новых мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщили источники Bloomberg. Стармер, Макрон и Мерц видят в поддержке Трампа возможность усилить давление на Россию. Предстоящие выборы в Госдуму – это важнейшее политическое событие в жизни страны, заявил Владимир Путин. Президент провел оперативное совещание Совбеза. Темой стали меры обеспечения общественной безопасности в ходе подготовки к выборам. Большинство россиян не считают искусственный интеллект угрозой для своих рабочих мест. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, многие уверены, что нейросети не смогут заменить человека, поскольку каждый обладает уникальными навыками и качествами. Федоров также отметил, что сегодня технологии искусственного интеллекта чаще используются для развлечений, чем для выполнения рутинных задач. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе.

0: мультимедиа, как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Ленту!
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «АвтоЮг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-80-97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
9: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
10: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kk.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Всем прекрасного вечера. Желаю, конечно, с наступающими выходными. Как вам эта неделя укороченная? Мне вот сильно нравится. Новость есть. Парень съел больше килограмма меда за минуту и попал в книгу рекордов. Что, Винни-Пух? Кто это? Житель Германии установил необычный мировой рекорд. Он употребил за 60 секунд более килограмма. Это... Так, дальше цифры. 4000 калорий. Это примерно килограмм сахара. Боже мой, это почти в 20 раз больше рекомендуемой суточной нормы. Человек жив, счастлив, доволен, получил приятный презент. Все нормально, все отлично. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вот что, есть у вас такой продукт, который вы готовы есть просто в каких-то неограниченных количествах. У меня вот зачастую это арбуз. Кстати, скоро ведь наступает сезон, имейте в виду. В общем, пишите, друзья, пна в этом часе и ты красан. Еще впереди Anima Out of My Body. Также услышим Kungs и Galaxy. Еще Biberaxi и Fatless in Your Legend. Прямо сейчас Avalon Rocks на Vertigo. Все это рекорд Dance лета.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газированных напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: Тишина. В которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия – до 8 лет. Официальный сервис. Li Автогермес. Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
17: Это лето будет жарким.
18: Это лето будет ярким.
19: Сливочным, приятным.
20: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
21: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
22: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
23: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
24: Как вас зовут?
25: Олеся Зотина.
24: Чем вы собираетесь заняться?
25: Дизайном интерьеров.
24: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
25: Зачем столько?
24: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
25: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
26: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Рекорд. Новости.
1: Авиакомпании России готовы к полномасштабному возобновлению полетов на Ближний Восток, заявил глава Минтранса Никитин. На данный момент направление открывается постепенно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров, отметил глава ведомства. Ситуация в банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая, заявил Дмитрий Песков. Нахождение под санкциями не мешает банкам России получать большую прибыль и развиваться, подчеркнул он. Длинные выходные в июне не привели к росту спроса на путешествия. По данным участников рынка, продажи организованных туров на праздничные даты снизились на 8% по сравнению с прошлым годом, а интерес к поездкам по России сократился на 12%. Среди причин называют меньшее число выходных дней, чем год назад, а также снижение интереса туристов к Крыму и Сочи. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки.
7: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов айтишники, бизнесмены и стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это как-то какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну, у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Ну, зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го.
4: А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: О погоде.
6: Партнер выпуска — компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
11: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
13: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
16: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
17: Красота.
18: Какой воздух.
19: Смотрите, какие горы.
0: А какой шашлык.
20: Вася, парку поддай.
21: Хорошо.
16: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское. Эта радиостанция называется «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с тобой мы сегодня будем обсуждать в течение целого часа новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. В одной из своих автобиографических повестей Владимир Маяковский писал: «После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь». Маяковскому не повезло. Он не жил в 21 веке, где электричество есть, но оно уже нафиг никому не вперлось, когда отключают интернет. И природой, и шашлыками, в особенности на ней, интересуются как никогда. Особенно в пятницу, ну или в четверг, который ее заменяет, поскольку сегодня такой четверг, а завтра выходной день. Раз завтра выходной день, а сегодня день будни, а раз будний день, значит, здесь мы. И, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Южной Корее набирают популярность сайты для фейкового шопинга. Пользователи могут выбирать товары, собирать корзину, указывать адрес доставки и даже следить на карте за курьером, который якобы везет заказ. Правда, на этом все заканчивается. Деньги не списываются, а покупки никто не доставляет. По данным местных СМИ, такие сервисы помогают бороться с импульсивными тратами, шопоголизмом и даже внезапными приступами голода, позволяя получить порцию дофамина без лишних расходов.
2: Ого, круто! Слушайте, а таких вот сайтов с девочками 24 часа еще нет? Чтобы вот так вот вызвать, как ее приехала, разделась, чтобы у тебя задымилась, а она быстро так оделась и ноги, и денег никто не взял.
1: Ну, денег не взял, хорошо, ну как бы, ну все, ты уже такой раздухарился.
2: Да, там, ты же сам все доделываешь бесплатно.
1: Нет, думаешь, такого не будет, потому что есть возможность мне совсем бесплатно не ждать девочку, а то ей еще за такси платить, там просто...
2: Да, поэтому еще лучше просто фейковые бордели, чтобы ты сам приезжаешь, раздеваешься, помылся, ну и тебя выставили голенького на лестницу. И не взяли ни копейки, вот это важно.
1: Или со своим приехал, со своими. Знаете, как пишут в ресторанах, со своей едой не входить, как бы. А тут можно со своей, ну, едой, скажем так.
2: Со своими чего?
1: Ну, там, со своей подругой.
2: А это открывает невероятное количество возможностей. Значит, по данным там СМИ, да, СМИ нам сообщают такую важную информацию.
1: Целые СМИ.
2: Такие сервисы помогают бороться с импульсивными тратами, шопоголизмом и даже внезапными приступами голода, позволяя получить порцию дофамина без лишних расходов. Скажите, это шопоголизм? Я просто не знал, что бывает такой шопоголизм. А это шопоголизм вообще в какой стадии? Это уже что, последняя летальная, что ли? То есть, когда ты получаешь удовольствие просто даже от имитации.
1: От процесса, да, как бы важен процесс. Но это непонятно с голодом. То есть, смотрите, с покупками это фиксно. Ты смотришь, там, путь идет, пришла сюда, там, туда-сюда, едет. А с голодом? Заказал я себе, хочу, я реально хочу есть. Заказал себе хинкали. И отследил путь хинкали, но они не пришли. Как это мне поможет, блин, в моем голодном состоянии? Как если я реально хавать хочу?
2: А это уже не шопоголизм, это какой-то другой голизм. Как это называется?
1: Да.
2: Это уже называется обжорство. Ну да,
1: видимо... Не, ну если я проголодался, может, я не ел неделю.
2: Я сам это, как и вы, услышал впервые, что люди есть такие. И, видимо, это тенденция.
1: Но пока в Корее...
2: Да, это все начинается там, где-то приходит сюда вся эта история. Не, ну, у меня тут другой вопрос. Меня всегда интересует не факт, а возможность. Да, во что это может перерасти? Но если есть уже вот такая вот такой имитация шопоголизма, такой фейковый шопоголизм, да, как это называется, фейковые сайты. А есть сайты... И могут ли быть сайты фейкового анонизма?
1: Ну, а ведь, зачем вам для этого сайты?
2: А я сейчас объясню. Смотрите, ведь сейчас, на самом деле, анонизм — это социальная проблема. Все строчат, да? А если сделать вот такой сайт-имитацию? То есть, например, заходишь, там, выбираешь там видосик с соответствующим контентом, да? Так сказать, там, ну, все голенькие, да? А тут вдруг раз, и голенькие ходили в пальто и в шубу.
1: А я успею! Думаете, я не успею? Я успею.
2: Да, плохая идея. Ладно, забыли.
1: Забыли, да. А то я меня уже в голове.
2: Да, но не забыли про вопрос. Вопрос у нас важный, как всегда. Вот шопоголизм. Оказывается, в некоторых странах, по крайней мере, в Южной Корее, он в такой тяжелой стадии. В последней.
1: А ну мы только в начале этого пути.
2: Да, но это не важно. Все равно шопоголизм сейчас, да, конечно, он переехал онлайн в большинстве своем, но все равно... все равно мы что-то покупаем. Да, и там вещи, одежду. Вот, оказывается, еду тоже причислили к шопоголизму. Вопрос. Ты шопоголик? Что тебе позволяет говорить, что ты не шопоголик? Или если ты шопоголик, то в чем это проявляется?
1: Да, ну и вообще, может быть, ты не, в целом не шопоголик, но у тебя были какие-то импульсивные покупки. Может, вот какая-то разовая история. Вот как не в себя, как начал закупать что-то там, да, вот какие-то вещи. Тоже об этом напиши, мы это все почитаем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Илон Маск может стать первым триллионером в истории после IPO SpaceX, считают аналитики. По их оценкам, выход компании на биржу также способен сделать долларовыми миллионерами более 4000 сотрудников. Акции SpaceX в разные годы получали не только инженеры и менеджеры, но и техники, сварщики, уборщики и сотрудники кафетериев. По данным СМИ, около 400 работников могут получить пакеты стоимостью свыше 100 миллионов долларов каждый.
2: Сварщики и уборщики? А я не понял, а почему они-то смогут стать миллионерами? Что такое сварил в SpaceX сварщик, что он стал миллионером? Что, Твиттер, что ли,
3: сварил? Да, сварщики-то ладно, сварщики традиционно хорошо получают. А вот работники кафетериев, что там, за что? Они, чем они заслужили стать долларовыми миллионерами?
2: А уборщик, что убрал уборщик? Что, убрал миллионы со стола, потер?
3: Ну, за Маском прибрал, там, Маск там намусорил, там, ну, там, не знаю, там, фантики там всякие разные, знаете, там.
2: Слушайте, вот куда надо идти в уборщики. Я бы, знаете, я бы вот там прибрался, миллионов на 20 у Маска. А лучше бы сразу носильщиком, чтобы вынести сразу.
3: А там, думаете, у Маска есть носильщик?
2: Да я не важно, я бы у Маска и кочегаром, и портным, и обдувальщиком. Есть такая должность, кстати?
3: Ну, конечно, дуть на Маска, когда Маск перегреется, и не справляются с серверами.
2: Что не делай, с Маском станешь миллионером. Что там еще, какие профессии есть старые, добрые?
3: Ну, я не знаю, ну, как, я не знаю, там, ну...
2: Паномаль! Маска!
3: Ну, возможно, да.
2: Что бы это ни значило?
3: Капельдинер.
2: А, в хорошем смысле,
3: ну,
2: да?
3: Конечно, да.
2: Ты что не делай, у Маска ты все равно станешь миллионером. Вот куда надо идти работать. А вы что-то... Вот, кстати, и ведущему Маска. Кремову
3: свадьбу
2: Хрусталев.
3: Вести, как бы, Маска.
2: Да какие свадьбы? Просто радиоведу. Кремов и Хрусталев у Маска.
3: Ну, тогда да, это было...
2: Хотя непонятные обязанности, согласен.
3: Лучше у Дерипаски.
2: Это все-таки наш,
3: наш, да?
2: Наш человек,
3: да.
2: Ничего себе не позволит.
3: Не какой-то там Безос. IPO SpaceX. Что такое IPO? Ну, давайте по-русски. IPO. Есть ИП, а вот IPO. Что такое? Что за волшебное IPO? Что, как она делает людей триллионерами?
2: Нет, давайте все-таки определим.
3: Я тоже хочу. Терминах.
2: Нет, ИПО – это немножко другое. ИПО – это сокращенно от Ипполит. Это другое. Или я тебя от ИПО. Нет, ну IPO, ну это хорошо. Выходит Маск на IPO, и значит сейчас будет распродавать акции открыто. Вы можете купить его акции. И поэтому он станет триллионером.
3: А я?
2: А вы ИПО как были, и ПОПО, так и мы остались.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: на Радио Рекорд.
1: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газировки, напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Хруст Шоу.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки. По данным исследования, мужчины делают это немного чаще женщин – 5,2 раза против 4,8. Самая низкая газовая активность наблюдается у людей от 14 до 25 лет. А пик приходится на возраст от 26 до 45 лет. Чаще всего газы выделяются вечером с 6 до 10 часов, когда организм переваривает большую часть съеденной за день пищи.
2: Слушайте, как все-таки полезно знать новости? Вот я уверен, господин Кривов, вы меня никогда не убедите, я уверен, что до этой новости вы не знали столько про ваши пуки. Нифига не знали. Я уверен, что несмотря на вашу высокую газовую активность, вы даже не знали, какая она конкретно.
3: Ну да, знаете? Я как-то относился к этому как спустя рукава, что называется, любительский. Знаете, не использовал научный аналитический подход. Как бы,
2: да,
3: пустил на самотек.
2: Конечно, просто чисто по-любительски. Я больше скажу. Я
3: да, это было в удовольствие.
2: Но не
3: без базы,
2: да.
3: Базы не было под этим.
2: Я уверен, что вы даже термина такого не знали. Газовая активность. Знаете, я вообще, когда его услышал, я бы вообще подумал, что это такой сугубо специальный газпромовский термин. Типа в первой декаде 26-го года там высокая газовая активность. Или там какой-то пожарный термин. Типа в квартире перед взрывом была высокая газовая активность. А это оказывается просто о том, сколько вы пердите.
3: Ну и почему-то сразу я, а вы... Что? А? Вы знали?
2: Что я?
3: Вот
2: да, а у меня газовая активность. Нет, мне этот термин нравится, он красивый.
3: То есть вы газовый активист?
2: Ну, точно не пассив. Да, ну и это хорошо, потому что, вы знаете, мне надоело старый пердон.
3: Опытный газовый активист.
2: Ну, что там, значит, ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. Люди, которые подсчитывают пуки, это ученые?
3: Ну, как бы да, они анализируют данные, они тебя спрашивают, как бы ты...
2: Подождите, секундочку, а что это за ученые? Это пукинисты или пердологи? Как они называются?
3: Ну, фартологи, да. Давайте научно оперировать с терминологией.
2: Ну, не слово фарт, а слово фат, английский, вы имеете в виду пук. Ну, хорошо, а тогда скажите мне, понимаете, вот сейчас прозвучала эта новость, и многие, конечно, услышав о таких ученых, о такой работе, многие, и вот я, например, я думаю, а как можно устроиться на такую работу? Считать пуки? Как вообще туда берут? Вот скажите, вот что, у меня вопрос конкретный. Что нужно уметь, чтобы устроиться на работу пукологом? Что, нужно уметь хорошо считать или нюхать?
3: Ну, там считать там немного, там же там небольшие цифры. Не астрономические какие-то, да, какие-то числа там.
2: Да.
3: А тут, смотрите.
2: А что нужно уметь?
3: Знаете, что нужно? Нужно просто не уметь что-то, а первым сказать, заявить, что это важно. Давайте считать пуки. Вот вам в голову не пришло же, и мне не пришло.
2: Нет, ну что конкретно нужно сказать на собеседовании? Что там на собеседовании спрашивают? Типа там, я сейчас буду пукать, а ты считай. Да?
3: Нет, там, видимо, собеседования не было. Там, видимо, это развивалось по модели стартапа. То есть человек вышел на рынок как бы своим предложением. Давайте посчитаем, как бы.
2: Окей, хорошо.
3: Норму увидим.
2: Ладно, и они выяснили, что в среднем нормы считают около 5 случаев пуков в сутки. А если больше? Я что, ненормальный? Окей. Другой опрос. А громкость имеет значение? Да, может быть, в количестве я умеренный. 5 пуков. 5 пуков, но с такой громкостью, что, знаешь, некоторые да, такой форы. Может, я пукаю так, что, знаете, Петропавловская пушка наша запоет.
3: А еще важна тональность, наверное, знаете?
2: Да, конечно.
3: Чистая си. Можно выдать как бы
2: это? Это вы имеете в виду вот эту старую, типа, пропукую мелодию, да?
3: Да.
2: Да, и это тоже вопрос. У меня очень много вопросов. Например, окей, вот если я действительно пукаю 5 раз, может, даже 4, да?
3: Да ладно.
2: Но пукаю так, что птицы стихают. Это нормально?
3: Ну да, другое. Смотрите, кто нам спустил сверху норму на разнарядку? 5-6. Кто сказал, что это норма? А почему не 10-15? Я друг интересуюсь.
2: А вы хотите завысить?
3: Что такое? Почему? Почему 5-6? 5-6 это...
2: Спустили планку, да, спустили директиву, следуйте. Ваше дело...
3: То есть мне прямо сейчас сдерживаться?
2: Да, газовая активность. Ну, а там другой вопрос. Смотрите, пик, да, как было сказано, пик газовой активности в 45 лет, правильно? То есть 45, баба, ягодка, опять. пить, да? Ягодка, пердягодка. Или как это называется?
3: Нет, там сказано по-другому. Пик там до 25, после 25 до 45 спад идет.
2: Ну, не важно, ну, 45 все равно пик, ты еще на пике. То есть, а, значит, я правильно, если хочешь как бы эффективного пердуна, то женись на мужике 45.
3: А есть такой дольше. Запрос, вы считаете, да?
2: А до этого, конечно.
3: Да, у вас такие запросы?
2: А до этого баловство какое-то, понимаете? Знаете, ну вообще я до этих ученых думаю, что вообще-то, ну вот, вот это все, количество пуков, это связано не с возрастом, а с образом жизни. И в частности с едой. То есть если, например, да, то что получается? Если верить этим ученым, то есть там не важно, что, значит, один человек каждый день там жрет шаверму, там с тухлой курицей, запивая ее рассолом с кефиром, а другой, значит, этого не делает. Главное, сколько тебе лет, да? То есть тебе стукнуло там 45, так и началась пулеметная очередь. У меня, помните, в детстве, кстати, была такая загадка, да, отгадай загадку, выясни вопрос, что, стреляя в пятку, попадает в нос. Да, ответ вот как раз
3: глубоко копнули.
2: Так вот,
3: Илья Борисович такого не помнит уже.
2: То есть, как тебе стукнуло 45, сразу начинаешь палить тебе в пятку, как ужаленный.
3: Ну, у нас с вами, значит, все еще впереди. Мы молоды, задорные, как бы, да? Мы только в начале этого пути.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Россияне потеряли около 4,5 миллионов евро на отказах в шенгенских визах. По данным визовых экспертов, в 2025 году отрицательный ответ получили примерно 43 тысячи заявителей из России. Поскольку консульские и сервисные сборы не возвращаются даже в случае отказа, суммарные потери россиян уже превысили 385 миллионов рублей.
2: И при этом, я так понимаю, россияне не сдаются. Да, они продолжают героически отдавать просто так свои деньги за мечту.
3: Ну как, за консультации, знаете, там какие-то, что бы это ни значило,
2: консультация. Ну как, да, тебя консультируют. Есть ли у тебя шанс на шенгенскую визу? Слушайте, ну это отличный бизнес. Это просто это гениальный бизнес для посольств и визовых центров. Потому что, смотрите, можно, оказывается, можно просто срубить там 385 миллионов там просто на воздухе. То есть раньше там тебе они что-то там проверяли, да, и хотя бы физически ставили в загранпаспорт визу, да? А сейчас этого делать не надо. То есть можно просто там собирать деньги и автоматически ставить отказ. И бизнес, мягко говоря, прибыльный.
3: Ручеек, да? Не оскуднеет, не пересохнет этот поток.
2: У меня вопрос, а сколько еще вот так можно на россиянок заработать? Сколько еще из них можно выкачать? Ну еще 300 миллионов там за четверг можно? А может быть тогда, слушайте, может быть просто тогда россиянам сделать виза-рулетку? То есть просто там делаешь ставку там, да, на визу, например, на зеро. Если шарик выпадает, получаешь две. Там, а ничего не упадает, все свободен.
3: А так, кстати, происходит с американской грин-картой примерно.
2: Ну, да,
3: ну, они давно уже разработали эту систему.
2: Как... А тут еще круче, тут просто сплошной отказ. Просто чистое казино без выигрыша. Помните, как говорил главный?

0: России, там, в Сочи, в Калуге. Что, обязательно в Европу? Даже Китая им мало, там сейчас виза не нужна. Да, и Северная Корея, что тоже
1: плохо. Там даже доплачивают, по-моему, в Северной Корее за приезд.
0: В Израиль можно. Ну, окей. Если это так, если россиянам, ну, они, да, готовы просто тратить деньги, чтобы просто был хотя бы один шанс из миллиона, там, что им дадут шенгенскую визу. Слушайте, ну, я просто хочу обратиться к визовым центрам, к европейским посольствам, к тем, кто...
1: Слушай, да, сейчас внимательно так.
0: Да. Дорогие, или какие они? Или не очень?
1: Ну, да? Так, знаете, говорят наши высшие дипломатии, наши зарубежные партнеры.
0: Да. Наши, можно сказать, ваши, да, зарубежные партнеры, хочу обратиться к вам. Пожалуйста, жальтесь-то, черт побери, над россиянами. Ну, не все же отказывают. Что, и Румыния, что ли, отказывает?
1: Тоже? Слушайте, я думаю, что Румыния отказывает больше всех. Там, знаете, там, она же одна из самых беднейших стран Евросоюза. Им деньги во как нужны. Просто по самые гланды им нужны деньги.
0: Ну, и они отказывают, даже румыны. Ну, не знаю, а может быть, кстати, может быть в Румынию румынскую визу получить как-то через Киркорова, нет?
1: Он же румын? Зайти вот через заднюю дверь в Румынию. Да, он румын.
0: Ну, или болгарин, какая разница? А какая разница? Слушайте, а вот у меня, знаете, какой вопрос? Значит, россиянам отказывают в шенгенской визе. А можете мне объяснить, а почему ее всегда дают Ксении Собчак? Она же все время там на Каннском фестивале вообще не вылезает из Франции. А почему ей-то дают? Где она берет? Какие-то места знаешь?
1: Ну, это известный казус Собчак, как бы он как известный такой в дипломатии мировой. У нее долгая шенгенская виза еще от папы осталась. Когда еще шенгена не было, папе дали шенгенскую визу Анатолию Собчаку, мэру.
0: Долгая? Да. Ну, вообще, я знаю, эта виза называется израильское гражданство. С ним можно всюду, если что.
1: А в Израиле? Может быть.
0: Нет, ну, послушайте, ну, смотрите, значит, россиянам визу не дают, и при этом Собчак постоянно во Франции, Киркоров, болгарин, у него тоже шенген 100 пудов есть. А вот шаман невыездной страны, да?
1: Нет, хорошо, он остается с нами здесь.
0: Да, но это все равно странно, потому что у него же, как бы, имя, ну, оно же пишется латиницей, шаман. Но... Звучит как Кауфман.
1: Ну, там есть нюанс, что в паспорте у него пишется Дронов.
0: И поэтому что?
1: Поэтому все.
0: Так может, чтобы и...
1: Сменить фамилию?
0: А ему и не надо, на самом деле, я думаю, да? Просто
1: он так может прорваться. На белом коне.
0: В Румынию?
1: В Румынию!
2: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: Программы, как и у любого человека, есть разные места. И вот в этом месте нашей программы мы обычно читаем ваши сообщения. Но сегодня мы их... Что?
1: Сегодня мы их, к сожалению, не читаем. Дело в том, что буквально вот мы уже приготовились читать, и ворвалось наше начальство, при всем уважении к нему, как бы ворвалось просто как черт знает что. Наше начальство ворвалось и запретило нам сегодня читать сообщения в качестве штрафной санкции, зная, как мы любим читать сообщения. Это наше наслаждение, наше любимое развлечение, то есть наша мякотка самая.
0: Ну, объясните хоть за что.
1: Да, ну за что? Слишком превысили лимит на слово «пухи» и «пухоть» в одной из новостей. То есть да, не, превысили там на целых, по-моему, 7, да, на 7 штук он сказал превысили.
0: А еще он ворвался, я не очень понял, он ворвался на части, что-то такое кричало, типа, идиоты, запись, что это имел в виду?
1: Да нет, ну что-то, ну нас пишут, есть такая история, да, нас записывают, да, а мы тут про пухи. Ну вы пишите эти ваши сообщения, я их вижу, вот все вот вы пишете, там, Данила из Лебяги, там, куриные головы в желе, Лев пишет, все вот, Леха Степанова, ну, пожалуйста, не бросайте нас, не оставляйте нас в одиночестве, пишите, мы про себя почитаем, а сейчас давайте читать про себя, просто пока петух не заорет.
0: Я уже начал, я уже зачитался, ну что я молчу?
1: А, да, вот это та, ну, это даже и в эфире прочитать было нельзя было бы.
0: Тут, да, сейчас пошли такие сообщения, что и слава богу, что нельзя читать в эфире. Вот знаете, вот это вот.
1: Ну
0: а вот души, это?
1: Ну чисто для души-то, для себя. Я могу?
0: Да.
1: Дома, чтобы вспоминать, как бы. Это вот все.
0: Очень душевно. Ну, а это не значит, что не надо писать.
1: Да, надо писать.
0: Продолжайте писать. Наказаны-то мы, а не вы, да?
1: А вы-то можете что угодно писать.
0: Пишите, если все сложится хорошо, обсудим это в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждая третья россиянка не готова строить отношения с мужчиной без автомобиля, показал опрос. По его данным, лишь 21% женщин готовы встречаться с партнером без машины, 46% рассчитывают, что автомобиль у него появится в будущем, а 33% вовсе не рассматривают таких кандидатов. При этом почти 80% мужчин заявили, что наличие или отсутствие машины у женщины никак не влияет на их выбор партнерши.
1: Это понятно, это потому что мужикам не этого от женщин нужно. Им, знаете, им нужно не чтобы их покатали, а чтобы им дали. Мужики, потому что, знаете, у нас мужики не такие все-таки меркантильные, как женщины. Там, да, и мужикам в женщинах важен не объем двигателя, а объем попы. Да, там какой, кстати, там у тебя объем, да, вот сейчас слышу такое выражение. И количество лошадиных сил в сиськах, какой размер. Да, на самом деле мужику сегодня важнее не какая там у нее машина, какие у нее сиськи, из чего они сделаны, там, да, из пластмассы, из силикона, там, из вагонки, или, может быть, там, не знаю, дорогие, из красного дерева. Это значительно важнее. Какой пробег у силикона, сколько проходили и так далее. Да, номер ботоксных губ, это тоже важно.
2: А они нравятся, да?
1: А если перебить, да, конечно, это очень важно. Вот это все важно. А женщины, значит, им важно, что там каждая третья россиянка не готова строить отношения с мужчиной без автомобиля. Слушайте, ну, это можно понять, конечно. Ну, какие отношения, какие в наши дни отношения без автомобиля? Ну, куда сейчас без автомобиля? Куда сейчас без него? Без Нивы, да? Ну, как ты проедешь там в магнит, а вдруг дорогу размыло? Хотя бы там, не знаю, вас шестерка, да, ну, как, чтобы до пельменной доехать.
3: То есть, поедем. подождите, то есть получается, что треть россиянок не готовы строить отношения со мной?
2: Обидненько. Ну, так не, это неприятненько.
1: Да, конечно. А зачем, ну, зачем вы ей без машины? Куда с вами?
2: Ну,
1: нет, да реально, как вас? Вот представьте, вы на секундочку представьте, да, вот что это такая за любовь такая? Про любовь, кстати, тоже серьезный вопрос. Ну, какая любовь без чингана? Знаете, без чингана это как без кукана.
3: Ну нет, есть все-таки нюансы, разницы.
1: Да нет никаких нюансов, да? Без Volkswagen Passat даже толком не Passat.
3: О, частушечки пошли.
1: А есть такая, знаете, как бишь ее, Маза Лапута. Без Маза Лапута тебе не дадута.
3: Да вы Бандурин и Вышухов. В чистом виде.
1: Конечно.
3: Вам шлак надо.
1: А еще есть такая, знаете, Toyota Oppa называется. Сначала Toyota Oppa, а потом...
3: Опа.
1: Даже не так. Сначала Toyota Oppa, а то размечтался в поп.
3: Вот, что ж ты говорил, вы растете профессионально.
1: Знаете, а Ford Escort, да? Без Ford Escort я тебе не эскорт.
3: А Лада X-Ray? Что вы расскажете? Шах и мат.
1: Как? А? Как Лада, я не знаю.
3: X-Ray. Парируйте.
1: Пожалуйста. Лада... У меня, ну, есть только неприличное. Хорошо. Лада X-Ray.
3: Иди побрей.
1: Я говорю, что отношений без этого нет. А вот есть еще такая, знаете, по-моему, есть такая Kia Cerato.
3: Тут, правда, я уже догадываюсь.
1: Я вот не знаю. Ну, неважно, там без Kia Cerato мне на тебя насрать.
3: Не на Cerato. Но тут, смотрите, пугает другое. Ну, почти 80% мужчин заявили, что наличие или отсутствие машины для них не важно. Но кто эти чертовы 20% мужчин, для которых важно, что есть ли у их женщины машина? Вот зачем они? Что?
1: А я вам скажу.
3: Кто эти люди?
1: Кто? Как кто?
3: Целых 20%.
1: Это мужики на моноколесах. Ну, не подвезешь ты ее в ресторан на моноколесе?
3: Ну, я считал, что моноколесо это добровольный, как бы, свободный выбор этого странного
1: да,
3: человека.
1: Да, конечно, и поэтому вот эти люди, они хотят, чтобы хотя бы тачка была у женщины. Но, понимаете, у меня тут другой вопрос. А зачем? Вы можете мне объяснить? Зачем им автомобиль у мужика? У них что, во-первых, своего нету?
3: Нету.
1: Ну, окей, хорошо, у них нет своего. А куда они собираются на нем ездить? Точнее, куда они собираются на автомобиле стоять? Сегодня вообще-то средняя скорость там по мегаполису автомобильная это 30 км в час. А в час пик это 15 км в час. То есть быстрее на детском самокате улитка. Или им важен, знаете, автомобиль, потому что это элемент статуса, да, это такой престиж. Тут, знаете, и тут у меня как бы такой вопрос. Если это действительно так, а они что, вот, вот эти 33% женщин, они были в летаргическом сне, заснули в 90-х и только проснулись? Потому что авто – это уже давным-давно такой же атрибут статуса, как чайный гриб в банке. Это как бабушкин ковер с оленем. У 80% автомобилистов он в кредит, да, то есть кто угодно себе может позволить, а у 10% это своя Нива, там, или ВАЗ, да, у ВАЗ отвалился глушак не раз под названием, да, это, послушайте, это не, никакой не элемент статуса, это не элемент передвижения, это вообще ничто, зачем им нужен, чтобы у них был автомобиль? Я понимаю, там, да, если там у тебя Феррари, там, Роллс-Ройс, там, Мазерати или Гелик, ну, хотя бы 21 века, а не начало 20-го, это еще куда ни шло? Нафига?
3: Ну, как бы, конечно, не вы как для статуса. То есть женщины все понимают, они практичные. Ну, чтобы действительно, если у самих женщин нет машины, чтобы мужчина мог там помочь ей, там, перевезти маму на дачу. Перевезти маму с закрутками с дачи домой. Ну, и их маму, там, не знаю. Это вот не надо.
1: А если у нее самой машина?
3: А у тебя багажник вместительный? Мама поместится целиком.
1: Да, в этом смысле, да. Вот, это другое дело. Ищу мужика с большим багажником. И, кстати, петух.
3: Петух в тему. Жу, как говорится.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулакова или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: шоу.
1: Депутатов и сенаторов могут лишать мандатов за зарубежную недвижимость. Такой законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, основанием для досрочного прекращения полномочий может стать наличие иностранной собственности не только у самого парламентария, но и у его супруга или несовершеннолетних детей. Ранее правительство уже отказывалось поддерживать подобную инициативу.
2: А сейчас они могут лишать мандатов за зарубежную недвижимость. То есть главное слово «могут». Да?
3: Ну, а могут и не лишать.
2: Да,
3: есть, пока они не могут рассматривать этот вопрос. Один раз уже рассматривали этот вопрос. Рассмотрели его в отрицательном смысле. Не приняли этот закон, чтобы лишать недвижимость.
2: А что мешает второй раз?
3: Да, ну как бы...
2: А правительство, значит, как было сказано, уже отказывалось до этого, видимо, поддержать. И вот тут можно было, конечно, спросить, почему? Это типа ведь, я так понимаю, потому что депутатов жалко, да? Ну как же так, да? Вот как так сразу их лишать? Ну куда, вот куда же наши депутаты без зарубежной недвижимости? А вы представьте, а если теперь случайно, там, не знаю, ветер западный, 700 метров в секунду, и депутата занесет в Канны, а ему там даже, в общем, и переночевать-то негде,
3: нет,
2: понимаете?
3: Нет,
2: или навигатор зависнет, он заедет случайно в Монако, а у него ни вилла, ни коттеджа, ни фазенды.
3: Негде голову преклонить, так, своего
2: нет,
3: угла
2: как,
3: нет
2: конечно,
3: ничего.
2: Ну как сразу их так вот лишать? Понимаете?
3: Да я думаю, не лишат это точно, потому что, смотрите, что нас ждет всех, ожидает? Каникулы Думы. Скоро очень будет. А куда типа там ехать на каникулы? Да, как это?
2: Нет, конечно, не.
3: Речи не начались, кстати, каникулы?
2: Нет, ну, конечно.
3: Они решают, они не начались сначала, они еще в Думе.
2: А всегда это нужно под каникулы выносить, этот вопрос. Но у меня вопрос, а почему это предложение поступило, в общем, только сейчас? То есть все это время депутаты могли иметь западную недвижимость. Это было норм, да, как бы ничего страшного. Или все-таки дело в том, что, как там было сказано, то есть раньше, да, вот, раньше как не проверишь депутата на зарубежную недвижимость, и у него как бы все пусто. Ни сарая там в Швейцарии, ни бытовки в Майами. Да, только у детей и у жены. Там бытовка с колоннами, с лепниной и с блюстратой. А у самого депутата хоть шаром покати. А сейчас, как было сказано, основанием для досрочного прекращения полномочий может стать наличие иностранной собственности не только у самого депутата, но и у его супруги и несовершеннолетних детей. Так?
3: Так, а что за практика? Несовершеннолетние дети владеют недвижимостью в Европе. Это как 17-летний щегол, как бы, да, вот этот мелкий, как бы, да,
2: что, ну, послушай,
3: как владеет палаццо владеет.
2: Ну, не на хомячка же ее оформлять. Но если на хомячка, это будет совсем некрасиво. Или там на котика. Все-таки ребенок, ну...
3: Как он ЖКХ так платит там за
2: рубежом? А это уже никого не имеет значения. Но, смотрите, там другое дело. Значит, сейчас им говорят, все, значит, теперь, если оформлено на супругу и на несовершеннолетних детей, все, отдавай мандат депутата. Но...
3: Есть еще
2: есть хорошая новость, потому
3: отхода.
2: Что, да, ничего не сказано про тещу.
3: Или про брата. Депутатов же братья солидные люди, там, академики какие-нибудь.
2: И правильно, да? Так радикально-то гайки не нужно закручивать.
3: Ну, конечно.
2: Пока про брата и да.
3: Да, каникулы же скоро. И с братом на рыбалку хотим на Тихий океан.
2: Да, и поэтому что-то мне подсказывает. Ну, ничего, ждем новостей про брата. Но это уже не сейчас, это после каникул.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Житель Дагестана потерял сознание во время массажа простаты из-за слишком сильного оргазма, сообщают местные СМИ. По данным издания, мужчина обратился в частную клинику в Махачкале с жалобами на проблемы мочеполовой системы. После обследования врач назначил процедуру, однако реакция организма пациента оказалась настолько бурной, что ему потребовалась помощь медиков.
2: Знаете, я вот даже не понимаю, это хорошая новость или плохая? Это трагедия или сказка?
3: Это всем нам урок. Она не хорошая и не плохая. Это просто нам урок. И знаете, какой урок? Не шариться по частным клиникам. Ходить только в государственные.
2: Не, ну послушайте, ну даже и в частную. Пришел человек с проблемами мочеполовой системы, а ушел...
3: А частный ему вот этот проктолог, как давай там, я не знаю, шарудить.
2: Да, ну шарудить слово. Нет, ну послушайте, ну шарудить, такое проктологическое слово. Нет, ну послушайте, и даже сознание потерял. Это какой же был оргазм. У меня, знаете, у меня за всю жизнь такого даже женщины не было. А тут у проктолога. И знаете, что я вам скажу? Это хорошо все-таки, что не у зубного еще, да? Ведь может же быть так, что зубной так дупло просверлит насквозь, что это...
3: Нет, да, прямо до туда досверкат, хотел сказать. Да нет, такого не бывает. Такого не бывает.
2: А кто? А до этого...
3: Это не научно, коллега.
2: А вы могли до этого представить, что такая новость будет? Что проктолог может досверлиться до этого?
3: Ну, такой особенный человечек, такой чувствительный, знаете.
2: Да нет, послушайте.
3: Может, для него это все в нове, понимаете?
2: Что это? Вот так вот, да, и ходи к проктологам, да, пришел, там, доктор болит, а потом как так и подсядешь на проктолога, приходишь с проблемой, уходишь вообще без проблем, понимаете?
3: Ну да, и как ему, и что за, ему оказали потом необходимую медицинскую помощь, это что значит, размассажировали обратно? То есть... Какую тут помощь можно оказать? Ну, потерял сознание, оттуда
2: пришел в себя. Ему оказали помощь не в смысле оргазма, а в смысле потери сознания.
3: Ну да, я понимаю.
2: Потому что, согласитесь, когда у тебя оргазм, и ты без сознания, это не очень хорошо.
3: Ну, просто перестать массажировать. Что дальше ему помощь? Просто остановитесь!
2: Не догадался!
3: Одной рукой помощь оказывал, а другой массаж продолжал. Какой чудо-доктор!
2: Я вот, у меня теперь после этой новости, у меня врачефобия. Вот как, да? Да ладно, проктолог, а к окулисту?
3: А что там?
2: Ну, он так же пришел к окулисту и оргазм. А почему нет? Если на табло, вы знаете...
3: Такое я тебе показал?
2: Да, на табло для проверки зрения. Так он покажет что-то такое, от чего сначала эрекция.
3: Такую потом... букву тебе покажут, знаете, вот...
2: Но, согласитесь, в Дагестане это было, да? Mm. Слушайте, ну я на самом деле, я вот могу понять, потому что Дагестан все-таки тепло.
3: Тепло.
2: Юг, да?
3: Виноград.
2: И я вот могу сказать, вот там, где тепло, там
3: все.
2: В Сочи, в Дагестане, у меня, честно, у меня у самого даже просто при виде проктолога, ну, женщины, да, просто... Даже без всяких массажей. Когда... Ну, а что у вас не так в Турции, на юге, я не знаю, там...
3: Я не встречал ни разу на юге ни одного проктолога. Ну, по крайней мере, я не знал, что это проктолог.
2: А у меня такое ощущение, что мне уже делают... Когда тепло, совсем другое. Понимаете? Вот у нас здесь сейчас еще так, ну, знаете, так себе.
3: У нас нормально. Не, нормально. Я сейчас не про массаж, а вообще про погоду. А, плавно перешли на разговор про погоду, да?
2: А это что?
3: Что?
2: Вот это что? Это плюс.
3: Плюс 18 без осадков.

0: 20:50. О, все, Кремов уже привстал, надел свою плащевину с широкими рукавами.
1: Плащевину? Что это за шляпа усатая?
0: Плащевина. Шляпу тоже усатую. Плащевина. Собрался уходить, но нет, господин Кремов.
1: Мочевина есть такая штука, знаете, и древесина.
0: Ну, я не знаю, что вы там надели. Это мочевина или что? Вот это, кстати.
1: Нет, ну не плащевина точно.
0: Что, все?
1: Да, все, сообщение.
0: А как насчет...
1: Ну, просто глазами пробежимся, сообщение погрустим. Напоминаю, что нам сегодня запрещено их читать, потому что мы наказаны, оштрафованы. За чрезмерное, вот, ну, в общем, все.
0: Ну, это не значит, что мы не возьмем ваше сообщение на дом.
1: Домой, да. На эти выходные длинные. Завтра мы отдыхаем. Кстати, у нас не будет эфира.
0: Да и вы отдыхаете завтра, не забывайте про это. Но мы не совсем отдыхаем, мы будем читать ваши сообщения. Все, товарищи дорогие, кроме, конечно, одного, вы заходите по подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также с удовольствием тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, петуха, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на «Рекорде».

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Актера Сергея Гармаша посадили на жесткую диету. Об этом прямо сейчас. Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. 67-летняя звезда «Чебурашки» жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение. Медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось. Все обошлось обострением гастрита. Врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газировки, напитков, острой соленой жареной пищи, а также от шоколада и пирожных. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса. 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершая покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Колбасный цех на рекорде.

Подписывайтесь прямо сейчас, не поленитесь, там вообще много всего интересного. А через неделю, кстати, там же появится часовое видео с моего выступления на колбасном цехе «Матрикс».

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 11 июня в Ставрополе облачно, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду. 12 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.